0: Премьер-министра Вика Селиня от «Нового единства» фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро, заявил руководитель фракции прогрессивных в Сейме, сопредседатель партии Андрис Шуваев. Ясно, что «Новое единство» и премьер-министр больше не считаются с голосами прогрессивных. Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство, считает Шуваев. На вопрос, видит ли он возможность продолжать работу, политика ответил, что этот вопрос в понедельник будет решать правление и фракция партии. На вопрос, будут ли прогрессивные голосовать за или против выдвинутого Селиней на пост министра обороны полковника Райвиса Мелниса, Шуваев ответил, что каждое решение, которое примет партия, будет в первую очередь основываться на интересах государственной безопасности. Шуваев также утверждает, что партия пыталась связаться с премьер-министром в пятницу и субботу, но премьер якобы проигнорировал эти попытки. В свою очередь, в воскресенье он сам поздно вернулся из командировки, а подавший в отставку министр обороны с похорон. Министр культуры успела подключиться к этому собранию вечером, но на самом деле все эти новости со стороны премьера уже были подготовлены, сказал Шуваев. Как сообщалось, в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спруц. Одновременно его отставке потребовала Селиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерство должен возглавлять профессионал. Решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли. В свою очередь, Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры. Если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, заявила премьер-министра Вика Селиня, когда ее спросили, каков план дальнейшей работы в таком случае. Премьер признала, что не предлагала прогрессивным выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах. Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились, заявила премьер, добавив, что министр культуры Агнеса Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась. «Коммуникация сейчас затруднена», признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству. Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Райвиса Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала, как нормальный глава правительства, хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент у меня остался только Союз зеленых и крестьян, заявила она. «Это дело прогрессивных, что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны», подчеркнула премьер. Селиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания. Премьер-министр Вика Селиня 10 мая подписал распоряжение об освобождении Андриса Спруца от должности министра обороны. Согласно распоряжению, Спруц исполняет обязанности министра обороны до понедельника 11 мая, со вторника 12 мая. Селиня временно, до принятия дальнейшего решения, берет на себя исполнение обязанностей министра обороны. Вечером 10 мая премьер-министр заявила, что после инцидента с дронами утратила доверие к Спруцу и потребует его отставки. Вскоре после ее заявления Спруц на заранее созванной пресс-конференции объявила о своей отставке, чтобы уберечь латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию. На должность министра обороны Селиня предложила полковника Райвиса Мелниса, который уже дал согласие. Он служит в национальных вооруженных силах с 1998 года. Военное образование получил в Лондоне, имеет опыт международной службы. В настоящее время выполняет обязанности представителя Министерства обороны в Украине. 13 февраля этого года Мелнис также присоединился к бюро премьер-министра в качестве внештатного советника по вопросам военного сотрудничества. Союз зеленых и крестьян не будет выдвигать своего кандидата на пост министра обороны, но считает, что следующий министр должен быть профессионалом в этой области. Как заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем председатель правления Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе, ситуация тревожная. По его словам, стороны пришли к единому выводу, что сейчас ответственность за оборону должен взять на себя профессионал. Краузе сказал, что Союз зеленых и крестьян рассмотрит кандидатуру на пост министра обороны, предложенную премьер-министром министром Эви Кассилини, полковника национальных вооруженных сил Рависа Мелниса. В настоящее время Краузе не может сказать, поддержит ли Союз зеленых и крестьян этого кандидата, поскольку это не обсуждалось в партии. На вопрос о дальнейших действиях, если правительство не устоит, председатель правления Союза зеленых и крестьян ответил, что сценарии могут быть разными, но в деталях Союз зеленых и крестьян их не обсуждал. Он добавил, что в сфере безопасности нет места политическим интригам или играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы был назначен новый министр обороны. Политик подчеркнул, что Союз зеленых и крестьян готов продолжать работу в коалиции. Он также рассказал, что встреча с президентом была запрошена еще на прошлой неделе, когда не было известно об отставке министра обороны Андреса Спруца, и Союз зеленых и крестьян хотел обсудить ситуацию с безопасностью. После долгого перечисления упреков в адрес премьера Эви Кассилини и политики, представляемой ею партии «Новое единство», партия «Прогрессивные», приняла решение пригласить на заседание парламентской фракции главу правительства в эту среду, 13 мая. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил представитель прогрессивных Андрис Шуваев. Из его слов следует, что прогрессивные на данный момент не выходят из коалиции. Они хотят прояснить ряд вопросов с премьер-министром, в том числе связанных не только сотовым оповещением, прилетом дронов и тем, что за этим последовало, но также, например, связанных с делом лесопромышленников. Обсудить эти вопросы на сегодняшнем заседании коалиции, по словам Шуваева, невозможно, так как в этом заседании не могут принять участие все депутаты фракции. Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за 5-летний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%. В рамках подготовки к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей с сегодняшнего дня до 15 мая в Риге проходит профилактическая дезинфекция водопровода или хлорирование. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения и в течение 24 часов после завершения жителям рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, декоративных рыбок перед использованием рекомендуется отстаивать. То же касается и воды для полива комнатных растений. Во время проведения работ водопроводная вода может приобрести легкий привкус хлора, однако Riga Sudens напоминает, что используемое количество вещества не является вредным или опасным для здоровья. Там подчеркнули, что будут постоянно контролировать ситуацию, следить за концентрацией хлора в воде. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Во вторник местами пройдут дожди. При солнечной погоде в восточной части страны воздух прогреется до плюс 21 градуса, а на юге Курзамского побережья температура не превысит плюс 10. В среду дожди пройдут во многих местах. На востоке страны возможны грозовые ливни. Хотя ночью температура не опустится ниже плюс 6, днем на большей части территории страны будет не теплее плюс 9 и плюс 14 градусов. В четверг будет более солнечно. В Курзаме кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2, плюс 7, днем достигнет 13-18 градусов тепла. В конце недели столбики термометров местами превысят отметку в плюс 20 градусов. Возможны дождь и гроза. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя ожидается на градус теплее нормы. Средняя температура на следующей неделе может подняться на 3 градуса выше нормы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После последних инцидентов с дронами в воздушном пространстве Латвии министр обороны страны Андрис Спруц от прогрессивных в воскресенье 10 мая объявил об уходе в отставку. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», сказал Спруц на пресс-конференции, созванной в 19 часов в воскресенье. Незадолго до объявленной министром обороны пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спруц утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она решила потребовать его отставки. Глава правительства призвала полковника Райвиса Мелниса занять пост министра обороны, и он согласился. На пресс-конференции Спруц подчеркнул, что это было именно его решение уйти в отставку. Он отметил, что такой шаг Силини на опережение в стиле нового единства. Оповещение по сотовому вещанию в ночь на субботу было распространено в связи с несколькими беспилотными летательными аппаратами, зафиксированными у границы Латвии, сообщил советник командующего национальными вооруженными силами по военно-общественным отношениям Робертс Скраучс. Он сообщил, что сенсоры зафиксировали несколько приближающихся к границе объектов, однако нет информации о том, что какой-либо из них пересек границу и упал на территории Латвии. В ночь на субботу жители также сообщали ответственным службам о якобы летающих дронах и пожарах. Но, скорее всего, за дроны они приняли поднятые в воздух истребители НАТО, а возможные пожары не были связаны с зафиксированными на границе дронами. В ночь на субботу в Резекненском, Лудзенском, Алукснэнском и Балвском краях вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве, но после 3 часов ночи национальные вооруженные силы сообщили, что она миновала. Между тем, госполиция в ходе расследования установила, что в четверг в Резекне на территории объекта по хранению нефтепродуктов упал не один дрон, как сообщалось первоначально, а два. Уголовный процесс передан для дальнейшего расследования службе государственной безопасности. Госполиция призывает жителей, у которых есть какие-либо материалы о происшествии, видео, фотографии или любая другая информация, не делиться ими в соцсетях, а обращаться в службу государственной безопасности. Все материалы анализируются в совокупности с имеющейся в распоряжении служб информацией и могут быть полезны для расследования. Является ли найденный на нефтебазе второй дрон тем, поиски которого велись в других местах, будет установлено в ходе дальнейшего расследования, сообщили в национальных вооруженных силах. В госполиции указали, что в настоящее время активные поиски еще одного дрона не ведутся, но полиция находится в состоянии повышенной готовности. Наибольшее число работников в учреждениях госуправления в конце прошлого года было в государственной полиции, где было трудоустроено 5288 человек, свидетельствует обобщенная госканцелярией информация. В то же время количество должностных ставок в госполиции в конце 2025 года было значительно больше – 6749. В службе неотложной медицинской помощи в конце прошлого года работало 3323 человека. Количество должностных ставок составило 3229. В службе государственных доходов в конце 2025 года было занято 3094 человека. В то же время количество должностных ставок там составляло 3559. В целом в учреждениях госуправления в конце прошлого года работало 44643 человека, а также было 49160 должностных ставок. По сравнению с концом июня 2025 года число занятых в конце прошлого года было на 0,3% меньше, а количество должностных ставок увеличилось на 1,1%. После последних инцидентов с дронами в воздушном пространстве Латвии министр обороны Латвии Андрис Спруц от прогрессивных в воскресенье 10 мая объявил об уходе в отставку. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», сказал Спруц на пресс-конференции, созванной в 19 часов в воскресенье. Незадолго до объявленной министром обороны пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спруц утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она решила потребовать его отставки. На пресс-конференции сам Спруц подчеркнул, что это было именно его решение уйти в отставку. Он отметил, что такой шаг Силини на опережение в стиле нового единства. Свой пост глава правительства Латвии опубликовала незадолго до того, как должна была начаться внезапно созванная в воскресенье вечером Спруцем пресс-конференция, на которой он должен был объявить о своей отставке. Премьер-министр написала, что отныне оборонной сферой должен управлять профессионал, поэтому она пригласила на должность главы Минобороны полковника Райвиса Мелниса, который на это согласился. Его предыдущий опыт работы в национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и нынешняя работа в Украине создают уверенность в том, что национальная оборона будет управляться грамотно, целенаправленно и вне предвыборной риторики, написала Селиня. О своем решении в воскресенье она проинформировала министра и партнеров по коалиции. Как сообщалось ранее, разговор Селини и Спруца был запланирован на понедельник, 11 мая. За совершенные в Латвии преступления в прошлом году было осуждено 306 иностранцев. Это на 73,9% больше, чем годом ранее, свидетельствует информация, обобщенная судебной администрацией. В том числе 149 иностранцев были приговорены к лишению свободы, 51 – кратковременному лишению свободы. Два иностранца в 2025 году приговорены к лишению свободы за умышленное убийство, четверо – за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Один иностранец был приговорен к лишению свободы за изнасилование. 24 иностранца были осуждены за кражи, мошенничество или присвоение в небольшом размере. 22 – за кражи, за которые уголовный закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Трое были осуждены за грабежи, в том числе двое приговорены к лишению свободы на срок до 15 лет. В свою очередь, за незаконное изготовление, хранение и реализацию наркотических веществ в прошлом году в Латвии были осуждены четверо иностранцев, двое из которых приговорены к тюремному заключению. Семь иностранцев были осуждены за совершение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Двое из этих иностранцев за это попали в заключение. Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за пятилетний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%. Слишком высокие требования работодателей – один из главных барьеров для молодежи при поиске первой работы. Опрос среди молодежи показал, что так считает каждый четвертый молодой человек в возрасте от 18 до 29 лет. Существенными трудностями они также называют нехватку опыта, недостаточный уровень образования или навыков. По словам руководителя проектов по привлечению талантов банка «Цитадель» Эвиты Карлсона, требования не всегда чрезмерны. Работодатели обычно не выдвигают необоснованных требований. Они определяются компетенциями, необходимыми для должности, рабочей средой, подчеркнула она. Конкуренция на рынке труда высока, и нюансы имеют значение. Например, опыт работы с искусственным интеллектом может стать весомым преимуществом. При этом каждый процесс отбора индивидуален. Если претендуют несколько кандидатов со схожими навыками, выбор делается между равнозначными. Если нужных навыков нет ни у кого, на первый план выходит отношение, мотивация и готовность учиться. Молодежь выходит на рынок труда все более целенаправленно, активно ищет практику, стремится как можно раньше понять, что нравится, какая работа может подойти лучше всего. Это говорит о том, что выбор становится осознаннее. Вместе с тем важную роль играют выбранное направление образования, его специфика и область, а также личностные черты человека, фокус учебного заведения, влияние семьи. Судя по собеседованию, для молодежи важны поддерживающий руководитель, дружный коллектив, стабильная и безопасная рабочая среда, а также содержательная интересная работа с возможностью роста. Большинство кандидатов стремятся к работе, где нет монотонной рутины и высоко ценят баланс между работой и личной жизнью. Особенно гибкий рабочий график, рассказала Карлсона. Работодатели ожидают убедительной, продуманной, обоснованной мотивации. Молодой человек должен уметь четко аргументировать, почему выбрана именно эта позиция и компания, и как этот выбор согласуется с его целями и интересами. Важны и умение вести диалог, и способность уверенно себя презентовать. На собеседовании должна возникнуть естественная взаимная химия. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Возможно, пришло время для выдвижения профессионала на пост министра обороны. Поскольку в нынешней ситуации договориться о политическом кандидате было бы очень сложно, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Министерству обороны необходимо как можно скорее получить новое руководство. Выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком долгую политическую дискуссию. С кандидатом на пост министра обороны, полковником национальных вооруженных сил Райвисом Мелнисом, которого присмотрела премьер-министр, президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Ринкевич обратил внимание на то, что в демократических странах должен быть гражданский контроль над вооруженными силами, поэтому, став министром, Мелнису придется уволиться со службы в армии. Первой и главной задачей нового министра обороны было бы сделать отрасль как можно более гибкой, сказал глава правительства. Президент отметил, что оборонные технологии развиваются очень быстро, и то, что подходило полгода назад, сегодня уже не годится. Вопрос о будущем коалиции президент ответил, что не следует делать поспешных выводов. Сначала необходимо дать политическим интригам улечься в течение пары дней и позволить партиям выпустить пар. И после этого появится больше ясности, существует ли еще коалиция или нет. Премьер-министр Эвика Силиня от «Нового единства» фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро, заявил руководитель фракции прогрессивных в Сейме, сопредседатель партии Андрис Шуваев. «Ясно, что «Новое единство» и премьер-министр больше не считаются с голосами прогрессивных. Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство», считает Шуваев. На вопрос, видит ли он возможность продолжать работу политика, ответил, что этот вопрос в понедельник будет решать правление и фракция партии. На вопрос, будут ли прогрессивные голосовать за или против выдвинутого Силини на пост министра обороны, полковника Райвиса Мелниса, Шуваев ответил, что каждое решение, которое примет партия, будет в первую очередь основываться на интересах государственной безопасности. Шуваев также утверждает, что партия пыталась связаться с премьер-министром в пятницу и субботу, но премьер якобы проигнорировал эти попытки. В свою очередь, в воскресенье он сам поздно вернулся из командировки, а подавший в отставку министр обороны с похорон. Министр культуры успела подключиться к этому собранию вечером, но на самом деле все эти новости со стороны премьера уже были подготовлены, сказал Шуваев. Как сообщалось, в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спруц. Одновременно его отставке потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерство должен возглавлять профессионал. Решение премьер-министра приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли. В свою очередь, Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры. Если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, заявила премьер-министр Эвика Силиня, когда ее спросили, каков план дальнейшей работы в таком случае. Премьер признала, что не предлагала прогрессивным выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах. Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились, заявила премьер, добавив, что министр культуры Агнеса Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась. «Коммуникация сейчас затруднена», признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству. Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Райвиса Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала, как нормальный глава правительства, хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент у меня остался только Союз зеленых и крестьян, заявила она. «Это дело прогрессивных, что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны», подчеркнула премьер. Силиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания. Премьер-министр Эвика Силиня 10 мая подписал распоряжение об освобождении Андриса Спруца от должности министра обороны. Согласно распоряжению, Спруц исполняет обязанности министра обороны до понедельника 11 мая, со вторника 12 мая. Силиня временно, до принятия дальнейшего решения, берет на себя исполнение обязанностей министра обороны. Вечером 10 мая премьер-министр заявила, что после инцидента с дронами утратила доверие к Спруцу и потребует его отставки. Вскоре после ее заявления Спруц на заранее созванной пресс-конференции
1: Франции объявила о своей отставке, чтобы уберечь латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию. На должность министра обороны Силиня предложила полковника Рависа Мелниса, который уже дал согласие. Он служит в национальных вооруженных силах с 1998 года. Военное образование получил в Лондоне, имеет опыт международной службы. В настоящее время выполняет обязанности представителя Министерства обороны в Украине. 13 февраля этого года Мелнис также присоединился к бюро премьер-министра в качестве внештатного советника по вопросам военного сотрудничества.
0: Союз зеленых и крестьян не будет выдвигать своего кандидата на пост министра обороны, но считает, что следующий министр должен быть профессионалом в этой области. Как заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем председатель правления Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе, ситуация тревожная. По его словам, стороны пришли к единому выводу, что сейчас ответственность за оборону должен взять на себя профессионал. Краузе сказал, что Союз зеленых и крестьян рассмотрит кандидатуру на пост министра обороны, предложенную премьер-министром Эвикой Силиней, полковника национальных вооруженных сил Рависа Мелниса. В настоящее время Краузе не может сказать, поддержит ли Союз зеленых и крестьян этого кандидата, поскольку это не обсуждалось в партии. На вопрос о дальнейших действиях, если правительство не устоит, председатель правления Союза зеленых и крестьян ответил, что сценарии могут быть разными, но в деталях Союз зеленых и крестьян их не обсуждал. Он добавил, что в сфере безопасности нет места политическим интригам или играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы был назначен новый министр обороны. Политик подчеркнул, что Союз зеленых и крестьян готов продолжать работу в коалиции. Он также рассказал, что встреча с президентом была запрошена еще на прошлой неделе, когда не было известно об отставке министра обороны Андриса Спруца, и Союз зеленых и крестьян хотел обсудить ситуацию с безопасностью. После долгого перечисления упреков в адрес премьера Эвики Силиня и политики, представляемой ею партии «Новое единство», партия «Прогрессивные», приняла решение пригласить на заседание парламентской фракции главу правительства в эту среду, 13 мая. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил представитель прогрессивных Андрис Шуваев. Из его слов следует, что прогрессивные на данный момент не выходят из коалиции. Они хотят прояснить ряд вопросов с премьер-министром, в том числе связанных не только с сотовым оповещением, прилетом дронов и тем, что за этим последовало, но также, например, связанных с делом лесопромышленников. Обсудить эти вопросы на сегодняшнем заседании коалиции, по словам Шуваева, невозможно, так как в этом заседании не могут принять участие все депутаты фракции. Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за пятилетний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%. В рамках подготовки к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей с сегодняшнего дня до 15 мая в Риге проходит профилактическая дезинфекция водопровода или хлорирование. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения и в течение 24 часов после завершения жителям рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, декоративных рыбок перед использованием рекомендуется отстаивать. То же касается и воды для полива комнатных растений. Во время проведения работ водопроводная вода может приобрести легкий привкус хлора, однако Riga Sudens напоминает, что используемое количество вещества не является вредным или опасным для здоровья. Там подчеркнули, что будут постоянно контролировать ситуацию, следить за концентрацией хлора в воде.
1: На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Во вторник местами пройдут дожди. При солнечной погоде в восточной части страны воздух прогреется до плюс 21 градуса, а на юге Курзамского побережья температура не превысит плюс 10. В среду дожди пройдут во многих местах. На востоке страны возможны грозовые ливни, хотя ночью температура не опустится ниже плюс 6, днем на большей части территории страны будет не теплее плюс 9 и плюс 14 градусов. В четверг будет более солнечным, в Курзаме кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2, плюс 7, днем достигнет 13-18 градусов тепла. В конце недели столбики термометров местами превысят отметку в плюс 20 градусов. Возможны дождь и гроза. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя ожидается на градус теплее нормы. Средняя температура на следующей неделе может подняться на 3 градуса выше нормы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Let's go straight to number one.
1: Мелодия.
2: Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Возможно, пришло время для выдвижения профессионала на пост министра обороны. Поскольку в нынешней ситуации договориться о политическом кандидате было бы очень сложно, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Министерству обороны необходимо как можно скорее получить новое руководство. Выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком долгую политическую дискуссию. С кандидатом на пост министра обороны, полковником национальных вооруженных сил Райвисом Мелнисом, которого присмотрела премьер-министр, президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Ринкевич обратил внимание на то, что в демократических странах должен быть гражданский контроль над вооруженными силами, поэтому, став министром, Мелнису придется уволиться со службы в армии. Первой и главной задачей нового министра обороны было бы сделать отрасль как можно более гибкой, сказал глава правительства. Президент отметил, что оборонные технологии развиваются очень быстро, и то, что подходило полгода назад, сегодня уже не годится. На вопрос о будущем коалиции президент ответил, что не следует делать поспешных выводов. Сначала необходимо дать политическим интригам улечься в течение пары дней и позволить партиям выпустить пар. И после этого появится больше ясности, существует ли еще коалиция или нет. Премьер-министр Эвика Силиня от «Нового единства» фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро, заявил руководитель фракции прогрессивных в Сейме, сопредседатель партии Андрис Шуваев. «Ясно, что «Новое единство» и премьер-министр больше не считаются с голосами прогрессивных. Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство», считает Шуваев. На вопрос, видит ли он возможность продолжать работу, политика ответил, что этот вопрос в понедельник будет решать правление и фракция партии. На вопрос, будут ли прогрессивные голосовать за или против выдвинутого Силиней на пост министра обороны, полковника Райвиса Мелниса, Шуваев ответил, что каждое решение, которое примет партия, будет в первую очередь основываться на интересах государственной безопасности. Шуваев также утверждает, что партия пыталась связаться с премьер-министром в пятницу и субботу, но премьер якобы проигнорировал эти попытки. В свою очередь, в воскресенье он сам поздно вернулся из командировки, а подавший в отставку министр обороны с похорон. Министр культуры успела подключиться к этому собранию вечером, но на самом деле все эти новости со стороны премьера уже были подготовлены, сказал Шуваев. Как сообщалось, в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спруц. Одновременно его отставке потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерство должен возглавлять профессионал. Решение премьер-министра приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли. В свою очередь, Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры. Если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, заявила премьер-министр Эвика Силиня, когда ее спросили, каков план дальнейшей работы в таком случае. Премьер признала, что не предлагала прогрессивным выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах. Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились, заявила премьер, добавив, что министр культуры Агнеса Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась. «Коммуникация сейчас затруднена», признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству. Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Райвиса Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала, как нормальный глава правительства, хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент у меня остался только союз зеленых и крестьян, заявила она. «Это дело прогрессивных, что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны», подчеркнула премьер. Силиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания. Премьер-министр Вика Селиня 10 мая подписал распоряжение об освобождении Андреса Спруца от должности министра обороны. Согласно распоряжению, Спруц исполняет обязанности министра обороны до понедельника 11 мая, со вторника 12 мая. Селиня временно, до принятия дальнейшего решения, берет на себя исполнение обязанностей министра обороны. Вечером 10 мая премьер-министр заявила, что после инцидента с дронами утратила доверие к Спруцу и потребует его отставки. Вскоре после ее заявления Спруц на заранее созванной пресс-конференции объявил о своей отставке, чтобы уберечь латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию. На должность министра обороны Силиня предложила полковника Рависа Мелниса, который уже дал согласие. Он служит в национальных вооруженных силах с 1998 года. Военное образование получил в Лондоне, имеет опыт международной службы. В настоящее время выполняет обязанности представителя Министерства обороны в Украине. 13 февраля этого года Мелнис также присоединился к бюро премьер-министра в качестве внештатного советника по вопросам военного сотрудничества. Союз зеленых и крестьян не будет выдвигать своего кандидата на пост министра обороны, но считает, что следующий министр должен быть профессионалом в этой области. Как заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем председатель правления Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе, ситуация тревожная. По его словам, стороны пришли к единому выводу, что сейчас ответственность за оборону должен взять на себя профессионал. Краузе сказал, что Союз зеленых и крестьян рассмотрит кандидатуру на пост министра обороны, предложенную премьер-министром Эвикой Селиней, полковника национальных вооруженных сил Рависа Мелниса. В настоящее время Краузе не может сказать, поддержит ли Союз зеленых и крестьян этого кандидата, поскольку это не обсуждалось в партии. На вопрос о дальнейших действиях, если правительство не устоит, председатель правления Союза зеленых и крестьян ответил, что сценарии могут быть разными, но в деталях Союз зеленых и крестьян их не обсуждал. Он добавил, что в сфере безопасности нет места политическим интригам или играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы был назначен новый министр обороны. Политик подчеркнул, что Союз зеленых и крестьян готов продолжать работу в коалиции. Он также рассказал, что встреча с президентом была запрошена еще на прошлой неделе, когда не было известно об отставке министра обороны Андреса Спруца, и Союз зеленых и крестьян хотел обсудить ситуацию с безопасностью. После долгого перечисления упреков в адрес премьера Эвики Селиня и политики, представляемой ею партии «Новое единство», партия «Прогрессивные», приняла решение пригласить на заседание парламентской фракции главу правительства в эту среду, 13 мая. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил представитель прогрессивных Андрис Шуваев. Из его слов следует, что прогрессивные на данный момент не выходят из коалиции. Они хотят прояснить ряд вопросов с премьер-министром, в том числе связанных не только с сотовым оповещением, прилетом дронов и тем, что за этим последовало, но также, например, связанных с делом лесопромышленников. Обсудить эти вопросы на сегодняшнем заседании коалиции, по словам Шуваева, невозможно, так как в этом заседании не могут принять участие все депутаты фракции. Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за пятилетний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%. В рамках подготовки к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей с сегодняшнего дня до 15 мая в Риге проходит профилактическая дезинфекция водопровода или хлорирование. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения и в течение 24 часов после завершения жителям рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, декоративных рыбок перед использованием рекомендуется отстаивать. То же касается и воды для полива комнатных растений. Во время проведения работ водопроводная вода может приобрести легкий привкус хлора. Однако Рига Суденс напоминает, что используемое количество вещества не является вредным или опасным для здоровья. Там подчеркнули, что будут постоянно контролировать ситуацию, следя за концентрацией хлора в воде. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Во вторник местами пройдут дожди. При солнечной погоде в восточной части страны воздух прогреется до плюс 21 градуса, а на юге Курземского побережья температура не превысит плюс 10. В среду дожди пройдут во многих местах. На востоке страны возможны грозовые ливни. Хотя ночью температура не опустится ниже плюс 6, днем на большей части территории страны будет не теплее плюс 9 и плюс 14 градусов. В четверг будет более солнечно. В Курземе кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2, плюс 7, днем достигнет 13-18 градусов тепла. В конце недели столбики термометров местами превысят отметку в плюс 20 градусов. Возможны дождь и гроза. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя ожидается на градус теплее нормы. Средняя температура на следующей неделе может подняться на 3 градуса выше нормы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После последних инцидентов с дронами в воздушном пространстве Латвии министр обороны страны Андрис Спруц от прогрессивных в воскресенье 10 мая объявил об уходе в отставку. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», сказал Спруц на пресс-конференции, созванной в 19 часов в воскресенье. Незадолго до объявленной министром обороны пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спруц утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она решила потребовать его отставки. Глава правительства призвала полковника Райвиса Мелниса занять пост министра обороны, и он согласился. На пресс-конференции Спруц подчеркнул, что это было именно его решение уйти в отставку. Он отметил, что такой шаг Силини на опережение в стиле нового единства. Оповещение по сотовому вещанию в ночь на субботу было распространено в связи с несколькими беспилотными летательными аппаратами, зафиксированными у границы Латвии, сообщил советник командующего национальными вооруженными силами по военно-общественным отношениям Робертс Скраучс. Он сообщил, что сенсоры зафиксировали несколько приближающихся к границе объектов, однако нет информации о том, что какой-либо из них пересек границу и упал на территории Латвии. В ночь на субботу жители также сообщали ответственным службам о якобы летающих дронах и пожарах. Но, скорее всего, за дроны они приняли поднятые в воздух истребители НАТО, а возможные пожары не были связаны с зафиксированными на границе дронами. В ночь на субботу в Резекненском, Лудзенском, Алукснэнском и Балвском краях вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве, но после 3 часов ночи национальные вооруженные силы сообщили, что она миновала. Между тем, госполиция в ходе расследования установила, что в четверг в Резекне на территории объекта по хранению нефтепродуктов упал не один дрон, как сообщалось первоначально, а два. Уголовный процесс передан для дальнейшего расследования службе государственной безопасности. Госполиция призывает жителей, у которых есть какие-либо материалы о происшествии, видео, фотографии или любая другая информация, не делиться ими в соцсетях, а обращаться в службу государственной безопасности. Все материалы анализируются в совокупности с имеющейся в распоряжении служб информацией и могут быть полезны для расследования. Является ли найденный на нефтебазе второй дрон тем, поиски которого велись в других местах, будет установлено в ходе дальнейшего расследования, сообщили в национальных вооруженных силах. В госполиции указали, что в настоящее время активные поиски еще одного дрона не ведутся, но полиция находится в состоянии повышенной готовности. Наибольшее число работников в учреждениях госуправления в конце прошлого года было в государственной полиции, где было трудоустроено 5288 человек, свидетельствует обобщенная госканцелярией информация. В то же время количество должностных ставок в госполиции в конце 2025 года было значительно больше – 6749. В службе неотложной медицинской помощи в конце прошлого года работало 3323 человека. Количество должностных ставок составило 3220. 29. В службе государственных доходов в конце 2025 года было занято 3094 человека, в то же время количество должностных ставок там составляло 3559. В целом в учреждениях госуправления в конце прошлого года работало 44643 человека, а также было 49160 должностных ставок. По сравнению с концом июня 2025 года число занятых в конце прошлого года было на 0,3% меньше, а количество должностных ставок увеличилось на 1,1%. После последних инцидентов с дронами в воздушном пространстве Латвии министр обороны Латвии Андрис Спруц от прогрессивных в воскресенье 10 мая объявил об уходе в отставку. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», — сказал Спруц на пресс-конференции, созванной в 19 часов в воскресенье. Незадолго до объявленной министром обороны пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спруц утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она решила потребовать его отставки. На пресс-конференции сам Спруц подчеркнул, что это было именно его решение уйти в отставку. Он отметил, что такой шаг Силини на опережение в стиле нового единства. Свой пост глава правительства Латвии опубликовала незадолго до того, как должна была начаться внезапно созванная в воскресенье вечером Спруцем пресс-конференция, на которой он должен был объявить о своей отставке. Премьер-министр написала, что отныне оборонной сферой должен управлять профессионал, поэтому она пригласила на должность главы Минобороны полковника Райвиса Мелниса, который на это согласился. Его предыдущий опыт работы в национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и нынешняя работа в Украине создают уверенность в том, что национальная оборона будет управляться грамотно, целенаправленно и вне предвыборной риторики, написала Силиня. О своем решении в воскресенье она проинформировала министра и партнеров по коалиции. Как сообщалось ранее, разговор Силини и Спруца был запланирован на понедельник, 11 мая. За совершенные в Латвии преступления в прошлом году было осуждено 306 иностранцев. Это на 73,9% больше, чем годом ранее, свидетельствует информация, обобщенная судебной администрацией. В том числе 149 иностранцев были приговорены к лишению свободы, 51 – кратковременному лишению свободы. Два иностранца в 2025 году приговорены к лишению свободы за умышленное убийство, четверо – за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Один иностранец был приговорен к лишению свободы за изнасилование. 24 иностранца были осуждены за кражи, мошенничество или присвоение в небольшом размере. 22 – за кражи, за которые уголовный закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Трое были осуждены за грабежи, в том числе двое приговорены к лишению свободы на срок до 15 лет. В свою очередь, за незаконное изготовление, хранение и реализацию наркотических веществ в прошлом году в Латвии были осуждены четверо иностранцев, двое из которых приговорены к тюремному заключению. Семь иностранцев были осуждены за совершение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Двое из этих иностранцев за это попали в заключение. Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за пятилетний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%. Слишком высокие требования работодателей – один из главных барьеров для молодежи при поиске первой работы. Опрос среди молодежи показал, что так считает каждый четвертый молодой человек в возрасте от 18 до 29 лет. Существенными трудностями они также называют нехватку опыта, недостаточный уровень образования или навыков. По словам руководителя проектов по привлечению талантов банка «Цитадель» Эвиты Карлсона, требования не всегда чрезмерны. Работодатели обычно не выдвигают необоснованных требований. Они определяются компетенциями, необходимыми для должности, рабочей средой, подчеркнула она. Конкуренция на рынке труда высока, и нюансы имеют значение. Например, опыт работы с искусственным интеллектом может стать весомым преимуществом. При этом каждый процесс отбора индивидуален. Если претендуют несколько кандидатов со схожими навыками, выбор делается между равнозначными. Если нужных навыков нет ни у кого, на первый план выходят отношения, мотивация и готовность учиться. Молодежь выходит на рынок труда все более целенаправленно, активно ищет практику, стремится как можно раньше понять, что нравится, какая работа может подойти лучше всего. Это говорит о том, что выбор становится осознаннее. Вместе с тем важную роль играют выбранное направление образования, его специфика и область, а также личностные черты человека, фокус учебного заведения, влияние семьи. Судя по собеседованию, для молодежи важны поддерживающий руководитель, дружный коллектив, стабильная и безопасная рабочая среда, а также содержательная, интересная работа с возможностью роста. Большинство кандидатов стремятся к работе, где нет монотонной рутины, и высоко ценят баланс между работой и личной жизнью. Особенно гибкий рабочий график, рассказала Карлсона. Работодатели ожидают убедительной, продуманной, обоснованной мотивации. Молодой человек должен уметь четко аргументировать, почему выбрана именно эта позиция и компания, и как этот выбор согласуется с его целями и интересами. Важны и умение вести диалог, и способность уверенно себя презентовать. На собеседовании должна возникнуть естественная взаимная химия. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Возможно, пришло время для выдвижения профессионала на пост министра обороны. Поскольку в нынешней ситуации договориться о политическом кандидате было бы очень сложно, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Министерству обороны необходимо как можно скорее получить новое руководство. Выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком долгую политическую дискуссию. С кандидатом на пост министра обороны, полковником национальных вооруженных сил Райвисом Мелнисом, которого присмотрела премьер-министр, президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Ринкевич обратил внимание на то, что в демократических странах должен быть гражданский контроль над вооруженными силами, поэтому, став министром, Мелнису придется уволиться со службы в армии. Первой и главной задачей нового министра обороны было бы сделать отрасль как можно более гибкой, сказал глава правительства. Президент отметил, что оборонные технологии развиваются очень быстро, и то, что подходило полгода назад, сегодня уже не годится. Вопрос о будущем коалиции президент ответил, что не следует делать поспешных выводов. Сначала необходимо дать политическим интригам улечься в течение пары дней и позволить партиям выпустить пар. И после этого появится больше ясности, существует ли еще коалиция или нет. Премьер-министр Эвика Силиня от «Нового единства» фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро, заявил руководитель фракции прогрессивных в Сейме, сопредседатель партии Андрис Шуваев. «Ясно, что «Новое единство» и премьер-министр больше не считаются с голосами прогрессивных. Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство», считает Шуваев. На вопрос, видит ли он возможность продолжать работу политика, ответил, что этот вопрос в понедельник будет решать правление и фракция партии. На вопрос, будут ли прогрессивные голосовать за или против выдвинутого Силиней на пост министра обороны, полковника Райвиса Мелниса, Шуваев ответил, что каждое решение, которое примет партия, будет в первую очередь основываться на интересах государственной безопасности. Шуваев также утверждает, что партия пыталась связаться с премьер-министром в пятницу и субботу, но премьер якобы проигнорировал эти попытки. В свою очередь, в воскресенье он сам поздно вернулся из командировки, а подавший в отставку министр обороны с похорон. Министр культуры успела подключиться к этому собранию вечером, но на самом деле все эти новости со стороны премьера уже были подготовлены, сказал Шуваев. Как сообщалось, в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спруц. Одновременно его отставке потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерство должен возглавлять профессионал. Решение премьер-министра приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли. В свою очередь, Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры. Если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, заявила премьер-министра Вика Селиня, когда ее спросили, каков план дальнейшей работы в таком случае. Премьер признала, что не предлагала прогрессивным выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах. Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились, заявила премьер, добавив, что министр культуры Агнеса Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась. Коммуникация сейчас затруднена, признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству. Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Рависа Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала, как нормальный глава правительства, хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент у меня остался только Союз зеленых и крестьян, заявила она. Это дело прогрессивных, что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны, подчеркнула премьер. Селиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания. Премьер-министр Вика Селиня 10 мая подписала распоряжение об освобождении Андреса Спруца от должности министра обороны. Согласно распоряжению, Спруц исполняет обязанности министра обороны до понедельника 11 мая, со вторника 12 мая. Селиня временно, до принятия дальнейшего решения, берет на себя исполнение обязанностей министра обороны. Вечером 10 мая премьер-министр заявила, что после инцидента с дронами утратила доверие к Спруцу и потребует его отставки. Вскоре после ее заявления Спруц на заранее созванной пресс-конференции объявила свои отставки, чтобы уберечь латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию. На должность министра обороны Силиня предложила полковника Рависа Мелниса, который уже дал согласие. Он служит в национальных вооруженных силах с 1998 года. Военное образование получил в Лондоне, имеет опыт международной службы. В настоящее время выполняет обязанности представителя Министерства обороны в Украине. 13 февраля этого года Мелнис также присоединился к бюро премьер-министра в качестве внештатного советника по вопросам военного сотрудничества. Союз зеленых и крестьян не будет выдвигать своего кандидата на пост министра обороны, но считает, что следующий министр должен быть профессионалом в этой области. Как заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем председатель правления Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе, ситуация тревожная. По его словам, стороны пришли к единому выводу, что сейчас ответственность за оборону должен взять на себя профессионал. Краузе сказал, что Союз зеленых и крестьян рассмотрит кандидатуру на пост министра обороны, предложенную премьер-министром Эвикой Селиней, полковника национальных вооруженных сил Рависа Мелниса. В настоящее время Краузе не может сказать, поддержит ли Союз зеленых и крестьян этого кандидата, поскольку это не обсуждалось в партии. На вопрос о дальнейших действиях, если правительство не устоит, председатель правления Союза зеленых и крестьян ответил, что сценарии могут быть разными, но в деталях Союз зеленых и крестьян их не обсуждал. Он добавил, что в сфере безопасности нет места политическим интригам или играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы был назначен новый министр обороны. Политик подчеркнул, что Союз зеленых и крестьян готов продолжать работу в коалиции. Он также рассказал, что встреча с президентом была запрошена еще на прошлой неделе, когда не было известно об отставке министра обороны Андреса Спруца, и Союз зеленых и крестьян хотел обсудить ситуацию с безопасностью. После долгого перечисления упреков в адрес премьера Эвики Селиня и политики, представляемой ею партии «Новое единство», партия «Прогрессивные», приняла решение пригласить на заседание парламентской фракции главу правительства в эту среду, 13 мая. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил представитель прогрессивных Андрис Шуваев. Из его слов следует, что прогрессивные на данный момент не выходят из коалиции. Они хотят прояснить ряд вопросов с премьер-министром, в том числе связанных не только с сотовым оповещением, прилетом дронов и тем, что за этим последовало, но также, например, связанных с делом лесопромышленников. Обсудить эти вопросы на сегодняшнем заседании коалиции, по словам Шуваева, невозможно, так как в этом заседании не могут принять участие все депутаты фракции. Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за 5-летний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%. В рамках подготовки к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей с сегодняшнего дня до 15 мая в Риге проходит профилактическая дезинфекция водопровода или хлорирование. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения и в течение 24 часов после завершения жителям рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, декоративных рыбок перед использованием рекомендуется отстаивать. То же касается и воды для полива комнатных растений. Во время проведения работ водопроводная вода может приобрести легкий привкус хлора. Однако Рига Суденс напоминает, что используемое количество вещества не является вредным или опасным для здоровья. Там подчеркнули, что будут постоянно контролировать ситуацию, следить за концентрацией хлора в воде. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Во вторник местами пройдут дожди, при солнечной погоде в восточной части страны воздух прогреется до плюс 21 градуса, а на юге Курзамского побережья температура не превысит плюс 10. В среду дожди пройдут во многих местах, на востоке страны возможны грозовые ливни, хотя ночью температура не опустится ниже плюс 6, днем на большей части территории страны будет не теплее, плюс 9 и плюс 14 градусов. В четверг будет более солнечно. В Курзаме кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2, плюс 7, днем достигнет 13-18 градусов тепла. В конце недели столбики термометров местами превысят отметку в плюс 20 градусов. Возможны дождь и гроза. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя ожидается на градус теплее нормы. Средняя температура на следующей неделе может подняться на 3 градуса выше нормы. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Возможно, пришло время для выдвижения профессионала на пост министра обороны. Поскольку в нынешней ситуации договориться о политическом кандидате было бы очень сложно, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Министерству обороны необходимо как можно скорее получить новое руководство. Выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком долгую политическую дискуссию. С кандидатом на пост министра обороны, полковником национальных вооруженных сил Райвисом Мелнисом, которого присмотрела премьер-министр, президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Ринкевич обратил внимание на то, что в демократических странах должен быть гражданский контроль над вооруженными силами, поэтому, став министром, Мелнису придется уволиться со службы в армии. Первой и главной задачей нового министра обороны было бы сделать отрасль как можно более гибкой, сказал глава правительства. Президент отметил, что оборонные технологии развиваются очень быстро, и то, что подходило полгода назад, сегодня уже не годится. На вопрос о будущем коалиции президент ответил, что не следует делать поспешных выводов. Сначала необходимо дать политическим интригам улечься в течение пары дней и позволить партиям выпустить пар. И после этого появится больше ясности, существует ли еще коалиция или нет. Премьер-министр Эвика Силиня от «Нового единства» фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро, заявил руководитель фракции прогрессивных в Сейме, сопредседатель партии Андрис Шуваев. «Ясно, что «Новое единство» и премьер-министр больше не считаются с голосами прогрессивных. Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство», считает Шуваев. На вопрос, видит ли он возможность продолжать работу, политика ответил, что этот вопрос в понедельник будет решать правление и фракция партии. На вопрос, будут ли прогрессивные голосовать за или против выдвинутого Силиней на пост министра обороны, полковника Райвиса Мелниса, Шуваев ответил, что каждое решение, которое примет партия, будет в первую очередь основываться на интересах государственной безопасности. Шуваев также утверждает, что партия пыталась связаться с премьер-министром в пятницу и субботу, но премьер якобы проигнорировал эти попытки. В свою очередь, в воскресенье он сам поздно вернулся из командировки, а подавший в отставку министр обороны с похорон. Министр культуры успела подключиться к этому собранию вечером, но на самом деле все эти новости со стороны премьера уже были подготовлены, сказал Шуваев. Как сообщалось, в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спруц. Одновременно его отставке потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерство должен возглавлять профессионал. Решение премьер-министра приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли. В свою очередь, Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры. Если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, заявила премьер-министр Эвика Силиня, когда ее спросили, каков план дальнейшей работы в таком случае. Премьер признала, что не предлагала прогрессивным выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах. Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились, заявила премьер, добавив, что министр культуры Агнеса Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась. «Коммуникация сейчас затруднена», признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству. Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Райвиса Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала, как нормальный глава правительства, хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент у меня остался только Союз зеленых и крестьян, заявила она. «Это дело прогрессивных, что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны», подчеркнула премьер. Силиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания. Премьер-министр Вика Селине 10 мая подписал распоряжение об освобождении Андреса Спруца от должности министра обороны. Согласно распоряжению, Спруц исполняет обязанности министра обороны до понедельника 11 мая, со вторника 12 мая. Селине временно, до принятия дальнейшего решения, берет на себя исполнение обязанностей министра обороны. Вечером 10 мая премьер-министр заявил, что после инцидента с дронами утратила доверие к Спруцу и потребует его отставки. Вскоре после ее заявления Спруц на заранее созванной пресс-конференции объявил о своей отставке, чтобы уберечь латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию. На должность министра обороны Силиня предложила полковника Рависа Мелниса, который уже дал согласие. Он служит в национальных вооруженных силах с 1998 года. Военное образование получил в Лондоне, имеет опыт международной службы. В настоящее время выполняет обязанности представителя Министерства обороны в Украине. 13 февраля этого года Мелнис также присоединился к бюро премьер-министра в качестве внештатного советника по вопросам военного сотрудничества. Союз зеленых и крестьян не будет выдвигать своего кандидата на пост министра обороны, но считает, что следующий министр должен быть профессионалом в этой области. Как заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем председатель правления Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе, ситуация тревожная. По его словам, стороны пришли к единому выводу, что сейчас ответственность за оборону должен взять на себя профессионал. Краузе сказал, что Союз зеленых и крестьян рассмотрит кандидатуру на пост министра обороны, предложенную премьер-министром Эвикой Селине, полковника национальных вооруженных сил Рависа Мелниса. В настоящее время Краузе не может сказать, поддержит ли Союз зеленых и крестьян этого кандидата, поскольку это не обсуждалось в партии. На вопрос о дальнейших действиях, если правительство не устоит, председатель правления Союза зеленых и крестьян ответил, что сценарии могут быть разными, но в деталях Союз зеленых и крестьян их не обсуждал. Он добавил, что в сфере безопасности нет места политическим интригам или играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы был назначен новый министр обороны. Политик подчеркнул, что Союз зеленых и крестьян готов продолжать работу в коалиции. Он также рассказал, что встреча с президентом была запрошена еще на прошлой неделе, когда не было известно об отставке министра обороны Андреса Спруца, и Союз зеленых и крестьян хотел обсудить ситуацию с безопасностью. После долгого перечисления упреков в адрес премьера Эвики Селине и политики, представляемой ею партии «Новое единство», партия «Прогрессивные», приняла решение пригласить на заседание парламентской фракции главу правительства в эту среду, 13 мая. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил представитель прогрессивных Андрис Шуваев. Из его слов следует, что прогрессивные на данный момент не выходят из коалиции. Они хотят прояснить ряд вопросов с премьер-министром, в том числе связанных не только сотовым оповещением, прилетом дронов и тем, что за этим последовало, но также, например, связанных с делом лесопромышленников. Обсудить эти вопросы на сегодняшнем заседании коалиции, по словам Шуваева, невозможно, так как в этом заседании не могут принять участие все депутаты фракции. Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за пятилетний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%. В рамках подготовки к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей с сегодняшнего дня до 15 мая в Риге проходит профилактическая дезинфекция водопровода или хлорирование. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения и в течение 24 часов после завершения жителям рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, декоративных рыбок перед использованием рекомендуется отстаивать. То же касается и воды для полива комнатных растений. Во время проведения работ водопроводная вода может приобрести легкий привкус хлора. Однако Riga Sudens напоминает, что используемое количество вещества не является вредным или опасным для здоровья. Там подчеркнули, что будут постоянно контролировать ситуацию, следя за концентрацией хлора в воде. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Во вторник местами пройдут дожди. При солнечной погоде в восточной части страны воздух прогреется до плюс 21 градуса, а на юге Курзамского побережья температура не превысит плюс 10. В среду дожди пройдут во многих местах. На востоке страны возможны грозовые ливни, хотя ночью температура не опустится ниже плюс 6, днем на большей части территории страны будет не теплее плюс 9 и плюс 14 градусов. В четверг будет более солнечным, в Курзаме кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2, плюс 7, днем достигнет 13-18 градусов тепла. В конце недели столбики термометров местами превысят отметку в плюс 20 градусов. Возможны дождь и гроза. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя ожидается на градус теплее нормы. Средняя температура на следующей неделе может подняться на 3 градуса выше нормы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После последних инцидентов с дронами в воздушном пространстве Латвии министр обороны страны Андрис Спруц от прогрессивных в воскресенье 10 мая объявил об уходе в отставку. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», сказал Спруц на пресс-конференции, созванной в 19 часов в воскресенье. Незадолго до объявленной министром обороны пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спруц утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она решила потребовать его отставки. Глава правительства призвала полковника Райвиса Мелниса занять пост министра обороны, и он согласился. На пресс-конференции Спруц подчеркнул, что это было именно его решение уйти в отставку. Он отметил, что такой шаг Силини на опережение в стиле нового единства. Оповещение по сотовому вещанию в ночь на субботу было распространено в связи с несколькими беспилотными летательными аппаратами, зафиксированными у границы Латвии, сообщил советник командующего национальными вооруженными силами по военно-общественным отношениям Робертс Скраучс. Он сообщил, что сенсоры зафиксировали несколько приближающихся к границе объектов, однако нет информации о том, что какой-либо из них пересек границу и упал на территории Латвии. В ночь на субботу жители также сообщали ответственным службам о якобы летающих дронах и пожарах. Но, скорее всего, за дроны они приняли поднятые в воздух истребители НАТО, а возможные пожары не были связаны с зафиксированными на границе дронами. В ночь на субботу в Резекненском, Лудзенском, Алукснэнском и Балвском краях вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве, но после 3 часов ночи национальные вооруженные силы сообщили, что она миновала. Между тем, госполиция в ходе расследования установила, что в четверг в Резекне на территории объекта по хранению нефтепродуктов упал не один дрон, как сообщалось первоначально, а два. Уголовный процесс передан для дальнейшего расследования службе государственной безопасности. Госполиция призывает жителей, у которых есть какие-либо материалы о происшествии, видео, фотографии или любая другая информация, не делиться ими в соцсетях, а обращаться в службу государственной безопасности. Все материалы анализируются в совокупности с имеющейся в распоряжении служб информацией и могут быть полезны для расследования. Является ли найденный на нефтебазе второй дрон тем, поиски которого велись в других местах, будет установлено в ходе дальнейшего расследования, сообщили в национальных вооруженных силах. В госполиции указали, что в настоящее время активные поиски еще одного дрона не ведутся, но полиция находится в состоянии повышенной готовности. Наибольшее число работников в учреждениях госуправления в конце прошлого года было в государственной полиции, где было трудоустроено 5288 человек, свидетельствует обобщенная госканцелярией информация. В то же время количество должностных ставок в госполиции в конце 2025 года было значительно больше – 6749. В службе неотложной медицинской помощи в конце прошлого года работало 3323 человека. Количество должностных ставок составило 3220. 29. В службе государственных доходов в конце 2025 года было занято 3094 человека. В то же время количество должностных ставок там составляло 3559. В целом в учреждениях госуправления в конце прошлого года работало 44643 человека, а также было 49160 должностных ставок. По сравнению с концом июня 2025 года число занятых в конце прошлого года было на 0,3% меньше, а количество должностных ставок увеличилось на 1,1%. После последних инцидентов с дронами в воздушном пространстве Латвии министр обороны Латвии Андрис Спруц от прогрессивных в воскресенье 10 мая объявил об уходе в отставку. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», — сказал Спруц на пресс-конференции, созванной в 19 часов в воскресенье. Незадолго до объявленной министром обороны пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спруц утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она решила потребовать его отставки. На пресс-конференции сам Спруц подчеркнул, что это было именно его решение уйти в отставку. Он отметил, что такой шаг Силини на опережение в стиле нового единства. Свой пост глава правительства Латвии опубликовала незадолго до того, как должна была начаться внезапно созванная в воскресенье вечером Спруцем пресс-конференция, на которой он должен был объявить о своей отставке. Премьер-министр написала, что отныне оборонной сферой должен управлять профессионал, поэтому она пригласила на должность главы Минобороны полковника Райвиса Мелниса, который на это согласился. Его предыдущий опыт работы в национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и нынешняя работа в Украине создают уверенность в том, что национальная оборона будет управляться грамотно, целенаправленно и вне предвыборной риторики, написала Силиня. О своем решении в воскресенье она проинформировала министра и партнеров по коалиции. Как сообщалось ранее, разговор Силини и Спруца был запланирован на понедельник, 11 мая. За совершенные в Латвии преступления в прошлом году было осуждено 306 иностранцев. Это на 73,9% больше, чем годом ранее, свидетельствует информация, обобщенная судебной администрацией. В том числе 149 иностранцев были приговорены к лишению свободы, 51 – кратковременному лишению свободы. Два иностранца в 2025 году приговорены к лишению свободы за умышленное убийство, четверо – за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Один иностранец был приговорен к лишению свободы за изнасилование. 24 иностранца были осуждены за кражи, мошенничество или присвоение в небольшом размере. 22 – за кражи, за которые уголовный закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Трое были осуждены за грабежи, в том числе двое приговорены к лишению свободы на срок до 15 лет. В свою очередь, за незаконное изготовление, хранение и реализацию наркотических веществ в прошлом году в Латвии были осуждены четверо иностранцев, двое из которых приговорены к тюремному заключению. Семь иностранцев были осуждены за совершение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Двое из этих иностранцев за это попали в заключение. Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за пятилетний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%. Слишком высокие требования работодателей – один из главных барьеров для молодежи при поиске первой работы. Опрос среди молодежи показал, что так считает каждый четвертый молодой человек в возрасте от 18 до 29 лет. Существенными трудностями они также называют нехватку опыта, недостаточный уровень образования или навыков. По словам руководителя проектов по привлечению талантов банка «Цитадель» Эвиты Карлсона, требования не всегда чрезмерны. Работодатели обычно не выдвигают необоснованных требований. Они определяются компетенциями, необходимыми для должности, рабочей средой, подчеркнула она. Конкуренция на рынке труда высока, и нюансы имеют значение. Например, опыт работы с искусственным интеллектом может стать весомым преимуществом. При этом каждый процесс отбора индивидуален. Если претендуют несколько кандидатов со схожими навыками, выбор делается между равнозначными. Если нужных навыков нет ни у кого, на первый план выходят отношения, мотивация и готовность учиться. Молодежь выходит на рынок труда все более целенаправленно, активно ищет практику, стремится как можно раньше понять, что нравится, какая работа может подойти лучше всего. Это говорит о том, что выбор становится осознаннее. Вместе с тем важную роль играют выбранное направление образования, его специфика и область, а также личностные черты человека, фокус учебного заведения, влияние семьи. Судя по собеседованию, для молодежи важны поддерживающий руководитель, дружный коллектив, стабильная и безопасная рабочая среда, а также содержательная, интересная работа с возможностью роста. Большинство кандидатов стремятся к работе, где нет монотонной рутины и высоко ценят баланс между работой и личной жизнью. Особенно гибкий рабочий график, рассказала Карлсона. Работодатели ожидают убедительной, продуманной, обоснованной мотивации. Молодой человек должен уметь четко аргументировать, почему выбрана именно эта позиция и компания, и как этот выбор согласуется с его целями и интересами. Важны и умение вести диалог, и способность уверенно себя презентовать. На собеседовании должна возникнуть естественная взаимная химия. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Возможно, пришло время для выдвижения профессионала на пост министра обороны. Поскольку в нынешней ситуации договориться о политическом кандидате было бы очень сложно, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Министерству обороны необходимо как можно скорее получить новое руководство. Выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком долгую политическую дискуссию. С кандидатом на пост министра обороны, полковником национальных вооруженных сил Райвисом Мелнисом, которого присмотрела премьер-министр, президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Ринкевич обратил внимание на то, что в демократических странах должен быть гражданский контроль над вооруженными силами, поэтому, став министром, Мелнису придется уволиться со службы в армии. Первой и главной задачей нового министра обороны было бы сделать отрасль как можно более гибкой, сказал глава правительства. Президент отметил, что оборонные технологии развиваются очень быстро, и то, что подходило полгода назад, сегодня уже не годится. Вопрос о будущем коалиции президент ответил, что не следует делать поспешных выводов. Сначала необходимо дать политическим интригам улечься в течение пары дней и позволить партиям выпустить пар. И после этого появится больше ясности, существует ли еще коалиция или нет. Премьер-министр Вика Силиня от «Нового единства» фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро, заявил руководитель фракции прогрессивных в Сейме, сопредседатель партии Андрис Шуваев. «Ясно, что «Новое единство» и премьер-министр больше не считаются с голосами прогрессивных. Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство», считает Шуваев. На вопрос, видит ли он возможность продолжать работу политика, ответил, что этот вопрос в понедельник будет решать правление и фракция партии. На вопрос, будут ли прогрессивные голосовать за или против выдвинутого Силиня на пост министра обороны, полковника Райвиса Мелниса, Шуваев ответил, что каждое решение, которое примет партия, будет в первую очередь основываться на интересах государственной безопасности. Шуваев также утверждает, что партия пыталась связаться с премьер-министром в пятницу и субботу, но премьер якобы проигнорировала эти попытки. В свою очередь, в воскресенье он сам поздно вернулся из командировки, а подавший в отставку министр обороны с похорон. Министр культуры успела подключиться к этому собранию вечером, но на самом деле все эти новости со стороны премьера уже были подготовлены, сказал Шуваев. Как сообщалось, в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спруц. Одновременно его отставке потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерство должен возглавлять профессионал. Решение премьер-министра приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли. В свою очередь, Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры. Если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, заявила премьер-министра Вика Селиня, когда ее спросили, каков план дальнейшей работы в таком случае. Премьер признала, что не предлагала прогрессивным выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах. Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились, заявила премьер, добавив, что министр культуры Агнеса Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась. Коммуникация сейчас затруднена, признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству. Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Рависа Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала, как нормальный глава правительства, хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент у меня остался только Союз зеленых и крестьян, заявила она. Это дело прогрессивных, что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны, подчеркнула премьер. Селиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания. Премьер-министр Вика Селиня 10 мая подписал распоряжение об освобождении Андреса Спруца от должности министра обороны. Согласно распоряжению, Спруц исполняет обязанности министра обороны до понедельника 11 мая, со вторника 12 мая. Селиня временно, до принятия дальнейшего решения, берет на себя исполнение обязанностей министра обороны. Вечером 10 мая премьер-министр заявил, что после инцидента с дронами утратила доверие к Спруцу и потребует его отставки. Вскоре после ее заявления Спруц на заранее созванной пресс-конференции объявила свои отставки, чтобы уберечь латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию. На должность министра обороны Силиня предложила полковника Рависа Мелниса, который уже дал согласие. Он служит в национальных вооруженных силах с 1998 года. Военное образование получил в Лондоне, имеет опыт международной службы. В настоящее время выполняет обязанности представителя Министерства обороны в Украине. 13 февраля этого года Мелнис также присоединился к бюро премьер-министра в качестве внештатного советника по вопросам военного сотрудничества. Союз зеленых и крестьян не будет выдвигать своего кандидата на пост министра обороны, но считает, что следующий министр должен быть профессионалом в этой области. Как заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем председатель правления Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе, ситуация тревожная. По его словам, стороны пришли к единому выводу, что сейчас ответственность за оборону должен взять на себя профессионал. Краузе сказал, что Союз зеленых и крестьян рассмотрит кандидатуру на пост министра обороны, предложенную премьер-министром Эвикой Селиней, полковника национальных вооруженных сил Рависа Мелниса. В настоящее время Краузе не может сказать, поддержит ли Союз зеленых и крестьян этого кандидата, поскольку это не обсуждалось в партии. На вопрос о дальнейших действиях, если правительство не устоит, председатель правления Союза зеленых и крестьян ответил, что сценарии могут быть разными, но в деталях Союз зеленых и крестьян их не обсуждал. Он добавил, что в сфере безопасности нет места политическим интригам или играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы был назначен новый министр обороны. Политик подчеркнул, что Союз зеленых и крестьян готов продолжать работу в коалиции. Он также рассказал, что встреча с президентом была запрошена еще на прошлой неделе, когда не было известно об отставке министра обороны Андреса Спруца, и Союз зеленых и крестьян хотел обсудить ситуацию с безопасностью. После долгого перечисления упреков в адрес премьера Эвики Селиня и политики, представляемой ею партии «Новое единство», партия «Прогрессивные», приняла решение пригласить на заседание парламентской фракции главу правительства в эту среду, 13 мая. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил представитель прогрессивных Андрис Шуваев. Из его слов следует, что прогрессивные на данный момент не выходят из коалиции. Они хотят прояснить ряд вопросов с премьер-министром, в том числе связанных не только с сотовым оповещением, прилетом дронов и тем, что за этим последовало, но также, например, связанных с делом лесопромышленников. Обсудить эти вопросы на сегодняшнем заседании коалиции, по словам Шуваева, невозможно, так как в этом заседании не могут принять участие все депутаты фракции. Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за 5-летний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%. В рамках подготовки к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей с сегодняшнего дня до 15 мая в Риге проходит профилактическая дезинфекция водопровода или хлорирование. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения и в течение 24 часов после завершения жителям рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, декоративных рыбок перед использованием рекомендуется отстаивать. То же касается и воды для полива комнатных растений. Во время проведения работ водопроводная вода может приобрести легкий привкус хлора, однако Рига Суденс напоминает, что используемое количество вещества не является вредным или опасным для здоровья. Там подчеркнули, что будут постоянно контролировать ситуацию, следить за концентрацией хлора в воде. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Во вторник местами пройдут дожди. При солнечной погоде в восточной части страны воздух прогреется до плюс 21 градуса, а на юге Курзамского побережья температура не превысит плюс 10. В среду дожди пройдут во многих местах. На востоке страны возможны грозовые ливни. Хотя ночью температура не опустится ниже плюс 6, днем на большей части территории страны будет не теплее плюс 9 и плюс 14 градусов. В четверг будет более солнечно. В Курзаме кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2, плюс 7, днем достигнет 13-18 градусов тепла. В конце недели столбики термометров местами превысят отметку в плюс 20 градусов. Возможны дождь и гроза. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя ожидается на градус теплее нормы. Средняя температура на следующей неделе может подняться на 3 градуса выше нормы. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Прогрессивные пригласили премьера на переговоры. Далее об этом и других событиях более подробно. Прогрессивные считают, что премьер-министра Вика Силиня не способна ответственно руководить правительством. В то же время решение о своих дальнейших действиях партия будет принимать продуманно и вначале пригласит премьер-министра на переговоры, заявил глава фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Он сообщил, что официальное приглашение премьер-министру посетить заседание фракции планируется направить в ближайшее время, чтобы в среду, 13 мая, обсудить сложившуюся ситуацию и вопросы, касающиеся работы правительства. В то же время Шуваев заявил, что в настоящее время с учетом событий последних дней прогрессивные не видят, что Силиня способна ответственно руководить правительством. Поэтому партия хочет выслушать разъяснения премьера о принятых решениях и коммуникации в рамках коалиции. Шуваев раскритиковал действия Силиня в связи с требованиями отставки министра обороны Андриса Спруца, указав, что партия не была заранее проинформирована об этом решении и узнала о нем лишь незадолго до публичного заявления. В условиях напряженности особенно важны ответственные и скоординированные действия, а также следует избегать вовлечения оборонного сектора в политические разногласия, отметил Шуваев. Прогрессивные надеются, что предстоящая встреча с премьер-министром позволит внести ясность в отношении дальнейших действий и перспектив работы правительства. Шуваев подчеркнул, что премьер-министру следует уважать приглашение фракции прогрессивных. Если она не придет, это будет знаком само по себе, сказал он. Вопрос о том, останутся ли прогрессивные в коалиции и смиряться ли с тем, что Силиня выдвинула на пост министра обороны Райвиса Мелниса, прояснится после переговоров с премьер-министром в среду, добавил Шуваев. Как сообщили прогрессивные, фракция партии в Сейме во вторник, 12 мая, встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить ситуацию в правительстве после отставки Спруца и заявлений премьер-министра в социальных сетях, а также вопросы координации сотрудничества служб в случаях, когда в воздушное пространство Латвии залетают дроны. Как сообщалось, Спруц в воскресенье вечером объявил об уходе с поста, и Силиня приняла его отставку. Премьер уже предложила занять пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису. Премьер считает, что министерством должен руководить профессионал. Это решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав, что министр обороны лишился доверия. В свою очередь, Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее, дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека, и сегодня у нас вторник, 12 мая. Рабочая неделя набирает обороты, кто-то уже спешит по своим делам, ну а кто-то еще, просыпаясь, настраивается на новый день, а я предлагаю начать это утро с экскурса в историю, поскольку 12 мая – это день, который подарил нам свадьбу Ричарда «Львиное сердце», премьеру Тартюфа «Мольера», шахматный реванш Ботвинника против Таля и день рождения Кэтрин Хепберн.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с события романтического, хотя не совсем обычного. 1191 год. Беренгария Наварская вышла замуж за Ричарда «Львиное сердце». Ее также объявили королевой Англии. Но вот ирония. Беренгардия никогда не была в Англии. Она вышла замуж за короля Англии, стала королевой, но никогда ее нога не ступала на английскую землю. Ричард был занят крестовыми походами, войнами, интригами. Брак их, конечно, был больше политическим альянсом, чем любовной историей. Средневековье, что тут скажешь? 1310 год. Событие трагическое и темное. Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля ордена тамплиеров. Могущественный военно-монашеский орден, который защищал паломников в Святой Земле, накопил огромные богатства и влияние. Французский король Филипп IV Красивый решил избавиться от них, обвинил в ереси, арестовал, пытал, казнил. Орден был уничтожен, и до сих пор вокруг тамплиеров существует ореол тайны и легенд. Можно прочитать книги Мориса Дрюона «Проклятые короли» или «Код да Винчи» Дэна Брауна. 1664 год. Премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале. Одна из величайших комедий в истории театра. История о религиозном лицемерии, которое обманывает доверчивую семью. Мольер высмеивал ханжество и фальшивую набожность. Пьеса вызвала скандал. Церковь была возмущена, и пьесу запретили на 5 лет. А вот когда ее, наконец, разрешили, она стала триумфом. А вот и событие, которое относится к Латвии. 1961 год. Михаил Ботвинник в матче-реванше победил Михаила Таля и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам. Помните, как недавно мы говорили о том, что 7 мая 60 года рижанин Михаил Таль стал 8-м чемпионом мира по шахматам. Самым молодым на тот момент, ему было 23 года. Но Ботвинник имел право на матч-реванш. И ровно через год, 12 мая 61 года, он этим правом воспользовался, победил Таля и вернул корону. Так что Таль процарствовал всего 1 год. Это самое короткое чемпионство в истории до того момента. И тем не менее, Михаил Таль остался легендой. Его стиль игры, его комбинации, его дерзость изменили шахматы навсегда. Даже проиграв корону, он остался рижским волшебником в сердцах миллионов любителей шахмат по всему миру. Ну а теперь к именинникам. 1842. Жюль Масне. Французский композитор, Манон, Вертер, Таис, оперы, которые до сих пор идут в лучших театрах мира. 1907. Кэтрин Хепберн, американская актриса, обладательница 4 премий «Оскар», рекорд, который не побит до сих пор. «Филадельфийская история», «Африканская королева», «Угадай, кто придет к обеду», «Золотой пруд». Она была иконой стиля. 1928 родился Берт Бакарак, американский пианист и композитор, автор песен. «Raindrops keep falling on my head», «Close to you», мелодии его знает весь мир. И 1981 родился Рами Малек, американский актер египетского происхождения. «Мистер Робот», «Богемская рапсодия», где он сыграл Фредди Меркьюри, получил «Оскара». Невероятная трансформация и полное погружение в роль. Вот такой сегодня день, 12 мая. Пусть он будет удачным и для вас.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Сегодня в нашем обзоре на радио «Мелодия» Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей, оспаривающей традиционное представление о раннем выходе на пенсию, где утверждается, что внезапное прекращение трудовой деятельности негативно сказывается на здоровье и долголетии. Знакомимся со всеми подробностями.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что ж, сегодня у нас новый детальный разбор, и мы обсуждаем статью из The Independent, автор Линдси Симпсон.
3: Да, и эта статья, в общем-то, основана на ее книге «Бунт возраста».
2: Точно. Наша миссия сегодня, ну, разрушить эту популярную фантазию о ранней пенсии, как о, знаете, высшей награде за годы труда.
3: Абсолютно. И выяснить, как правильный подход к последним 10 годам карьеры может буквально продлить жизнь.
2: Итак, давайте разложим это по полочкам. Ранняя пенсия без подготовки – это, ну, совсем не расслабляющий отпуск на пляже.
3: О нет, далеко не отпуск.
2: Это скорее как, ну не знаю, прыжок со скалы без парашюта.
3: И вот эта метафора со скалой, она на самом деле удивительно точная. Потому что резкий отказ от работы наносит реальный физический вред.
2: Серьезно? Прямо физический?
3: Да. Понимаете, выход на пенсию без какого-либо плана ведет к потере статуса, к потере рутины. Человек начинает чувствовать себя невидимым.
2: Ну да, звучит логично.
3: И вот поразительный факт из исследования. Отсрочка выхода на пенсию всего на один год снижает риск смертности на 11%.
2: Подождите, стоп, я должен тут немного бросить вызов материалу. Неужели абсолютная свобода, ну там отсутствие будильников по утрам, это действительно так опасно для здоровья?
3: Что здесь действительно завораживает, так это глубокая биологическая потребность человека быть нужным, быть полезным.
2: Ага.
3: Когда мы резко останавливаемся, наше тело и мозг получают нейронный сигнал, что мы, ну как бы, больше не нужны. Иммунитет падает.
2: Ого. 11% просто за один дополнительный год. Значит, раз резкая остановка работы так разрушительна, нам нужно как-то изменить саму форму труда.
3: Именно так. Создать такую плавную глиссаду для посадки.
2: Знаете, это как сделать капитальную перепланировку крепкого дома, а не сносить его экскаватором до основания.
3: Отличное сравнение. Симпсон описывает это как переход от этапа карьеры «докажи себя» к этапу «улучшай себя».
2: Звучит гораздо спокойнее.
3: Да, и тут идеально раскрывается японская концепция икигай. На практике это часто означает переход к частичной занятости или создание, ну, портфеля доходов.
2: Типа сдачи жилья в аренду или консультирование?
3: Да-да. Где главная цель – это именно стабильность и гибкость, а не максимизация прибыли до полного выгорания.
2: То есть мы перестаем бежать этот безумный марафон?
3: Верно. И смена фокуса работает как лекарство. Исследование доктора Бекки Леви из Йельского университета показало, что одно лишь позитивное восприятие собственного старения способно добавить 7,5 лет жизни.
2: 7,5 лет? Ничего себе!
3: Да, просто за счет чувства цели и, ну, правильного настроя.
1: Мы продолжим эту интересную тему выхода на пенсию буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтари. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтари. Джипси Кингс. Билеты bilishoservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш увлекательный рассказ о том, что активное долголетие напрямую зависит от осознанного планирования последнего этапа своей профессиональной жизни. Алексей Филимонов и Настя Лавринович пересказывают содержание очень важной и интересной статьи.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Исследование доктора Бекки Леви из Йельского университета показало, что одно лишь позитивное восприятие собственного старения способно добавить 7,5 лет жизни.
8: 7,5 лет? Ничего себе!
7: Да, просто за счет чувства цели и, ну, правильного настроя.
8: Ну, подобное переосмысление своих навыков, оно часто ведет к работе на себя. И тут рушится еще один огромный стереотип.
7: Миф о молодых стартаперах.
8: Именно он. Я был искренне удивлен цифрами. 50-летние основатели почти в два раза чаще создают быстрорастущий бизнес, чем 30-летние.
7: Это правда. Статистика тут непреклонна.
8: И сегодня люди в возрасте от 55 до 64 лет, но составляют почти четверть всех новых предпринимателей. За счет чего жизненный опыт так уверенно побеждает безудержную юношескую энергию.
7: Если мы свяжем это с более широкой картиной, все станет предельно ясно. Ключевое преимущество зрелости – это способность распознавать паттерны.
8: Ага. То есть они видят лес за деревьями?
7: Да, они могут избегать прошлых ошибок. Они точно знают, на что просто не стоит тратить энергию. Взрослый предприниматель смотрит на идею и сходу отсекают тупиковые варианты.
8: Меньше суеты, больше эффективности.
7: Абсолютно. Это бизнес на выверенном алгоритме, а не на слепом энтузиазме.
8: Значит, главный вывод тут в том, что сама работа – это не абсолютное зло, а пенсия, ну, это точно не панацея.
7: Верно. Настоящая цель – спроектировать для себя такую жизнь, от которой просто не захочется уходить на покой.
8: И знание того, как грамотно переформатировать свои навыки, отлично защищает от потери себя.
7: Согласна на все 100%.
8: Но это оставляет нас с одной очень провокационной мыслью в финале. Если общество полностью откажется от концепции пенсии в 60 лет, как тогда должна измениться мировая система образования?
7: Ох, это гигантский вопрос.
8: Да, ведь институтам придется поддерживать непрерывный цикл обучения и переквалификации длиною в целых полвека. Определенно есть над чем подумать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Радио «Мелодия» в эфире и у микрофона Олег Пека. Сегодня у нас вторник, 12 мая. И день, в общем-то, очень интересный. Звезды явно сегодня за движение, но без суеты. То есть не нужно изображать человека, который успевает все, достаточно успеть главное и не потерять настроение по дороге. Давайте посмотрим, что же там выпадает каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня день неожиданных разговоров. Кто-то может внезапно сказать то, чего вы так долго ждали. Или наоборот, то, что слегка выбьет из колеи. Главное, не реагировать на эти слова слишком резко. Тельцы. Финансовая тема снова напомнит о себе. Но сегодня удачный день не для трат, а для умных решений. Сравнить, пересчитать, отказаться от ненужного. Да, даже если скидка только сегодня. Близнецы. Сегодня вы магнит для новостей, слухов и чужих мнений. Полезный совет от звезд. Не все надо комментировать. Иногда лучший ответ – спокойное «понятно». Раки. Хороший день для небольших изменений. Перестановка, новая привычка, другой маршрут. Все это неожиданно освежит голову. Не недооценивайте мелочи. Львы. Сегодня может захотеться все контролировать. Но чем крепче держите ситуацию, тем сильнее она сопротивляется. Попробуйте оставить немного пространства, и все станет легче. Девы. День продуктивный, но с нюансом. Не пытайтесь исправить все вокруг. Иногда достаточно сделать свою часть хорошо и не спасать весь коллектив. Весы. Кто-то сегодня попытается втянуть вас в чужую драму. Очень эмоционально, с деталями, намеком, что только вы понимаете. Слушать можно, участвовать не обязательно. Скорпионы. Интуиция снова на высоте, особенно в рабочих вопросах и знакомствах. Если человек вызывает странные ощущения, не игнорируйте сигнал. Стрельцы. День просит воздуха и движения. Даже короткая прогулка или смена обстановки сегодня работают лучше, чем одна чашка кофе. Козероги. Может появиться задача, которую все откладывали до последнего. Ну и, конечно, теперь она достается именно вам. Но есть в этой ситуации плюс. Справитесь вы быстрее остальных.

0: и с хорошими новостями. Встретимся в начале следующего часа.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты ВСЛИБА. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.

0: Rotes biļešu servises tīklā. Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Улицы мира на Радио Мелодия.
1: Виа дель Бабуино. Знаменитая римская улица Виа дель Бабуино, расположенная в историческом центре итальянской столицы, соединяет площадь Испании с Пьяцца дель Пополо. Появилась она еще в XIV веке, но тогда носила более красочное имя – улица Неапольского сада. Название ее не раз менялось. После реставрации 1525 года улицу переименовали «Виа Клементина» в честь папы Климента VII, а в 40-м году того же века – «Виа Паолина» в честь папы Павла III. Свое сегодняшнее название «Виа дель Бабуино» получила в конце XVI века и обязана им фонтану со статуей Селена, установленному на ней. Фигура древнегреческого божества была настолько безобразной, что ее стали сравнивать с обезьяной. Так в народе «Виа Паолина» получила прозвище «Виа дель Бабуино» – «Улица обезьяны». Причем достаточно быстро именно это, на первый взгляд, непривлекательное название стало официальным. Фонтан Иль Бабуино стал одной из римских говорящих статуй, используемых жителями итальянской столицы для анонимного выражения мнения народа о политической ситуации в Риме. С XVI века горожане оставляли сатирические стихи и пасквили у подножия таких статуй, критикуя глав государства и прочих именитых деятелей. Правда, в наши дни традиция оставлять за фонтаном записки несколько модифицировалась. Теперь желающие высказать свое недовольство рисуют на стене граффити, чем усугубляют и так не слишком привлекательный вид статуи Селена.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Госконтроль в среду представит результаты ревизии управления гослесами. Далее об этом и других событиях более подробно. Государственный контроль в среду 13 мая представит результаты ревизии «Эффективность надзора за АО «Латвиас Валсц Межи». Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации госконтроля Гунта Кревица. По ее словам, в ходе ревизии оценивались процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования публичных ресурсов. В пресс-конференции примут участие государственный контролер Эдгар Корчагин, член Совета госконтроля Оскарс Эдманис и генеральный прокурор Арминс Мейстерс. После соответствующих выводов госконтроля по так называемому делу лесопромышленников, закономерным было бы потребовать отставки министра земледелия Арманса Краузе от Союза зеленых и крестьян, заявил в понедельник руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрес Шуваев. Он высказал мнение, что, возможно, у действий премьер-министра Эвики Селине, разрушающей свое правительство, есть иные причины. По делу о растрате 50 миллионов евро по делу лесопромышленников прокуратура уже начала уголовный процесс, на что премьер-министр никак не отреагировала и не потребовала отставки министра Краузе, а наоборот пыталась его защитить, отметил Шуваев, добавив, что в ревизионном отчете госконтроля по делу лесопромышленников, возможно, будет много новых фактов. Если там будут конкретные моменты ответственности, логично, у нас тоже возникнут вопросы, сказал Шуваев, отвечая на вопросы о требовании отставки Краузе. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс прокомментировал возможность перехода Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию министр аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. Как можно заставлять работать 68-летнего человека с плохим здоровьем, задается вопрос. Министр. Политик также сослался на мнение доктора экономических наук Эдгара Волскиса, одного из создателей латвийской пенсионной системы. Ученый полагает, что 65 лет – это оптимальный предел как для мужчин, так и для женщин. Узулниекс напомнил, что совсем недавно страна уже прошла через период регулярного повышения пенсионного ценза. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет полностью оправдан, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомый налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. «Мы налаживаем систему здравоохранения, и пожилые люди захотят сами работать», — сказал Узулниекс. Он отметил, что пенсионеров сегодня можно разделить на две группы – тех, кто трудится из-за нехватки средств, и тех, кто работает ради сохранения активности. «Если мы сможем сбалансировать эти две категории, то это будет замечательно», — подытожил глава министерства. Министерство благосостояния. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее, дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Вот знаете, в мире знаменитостей и больших корпораций иногда случаются конфликты, которые напоминают нам. Право на собственное лицо – это не просто красивые слова, а вполне измеримая сумма. И иногда эта сумма достигает 15 миллионов долларов, и разговор становится серьезным. Дуа Липа, британская певица с миллиардами прослушиваний и армией поклонников, подала иск против компании Samsung. Причина? На коробках с телевизорами, которые продавались в магазинах, появилась ее фотография. Без спроса, без договора и без гонорара. Просто взяли и напечатали. Что же это такое? Ошибка маркетологов, недосмотр или чья-то авантюра? И чем все закончится? Вот все это в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британская певица Дуа Липа подала иск против Samsung Electronics, требуя компенсацию не менее 15 миллионов долларов. Поводом стало использование изображения артистки на упаковке телевизоров без ее согласия. В иске утверждается, что Samsung разместила фотографию певицы на коробках с телевизорами, предназначенными для розничной продажи, что, по мнению стороны истца, создало впечатление ее участия в продвижении продукта. Речь идет об изображении, подписанном как «Dua Lipa Behind the Scenes Austin City Limits 2024», на которое у певицы якобы есть исключительные права. Юристы исполнительницы также заявляют, что подобное использование образа могло повлиять на восприятие бренда и ввести покупателей в заблуждение, создавая впечатление официального одобрения продукции. В качестве доказательств в иске приведены скриншоты из соцсетей, где пользователи обсуждали изображение на упаковке. Представители Samsung от комментариев отказались, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство.
1: Знаете, когда я слышу подобные иски, первая мысль – ну, Dua Lipa и без этих 15 миллионов неплохо вроде бы живет. Но приходит сразу и другая мысль – но в чем-то ведь она, наверное, права. Ирония здесь в том, что компаниям иногда кажется, лицо звезды, которое и так мелькает в новостях и соцсетях, можно использовать как бесплатный ресурс. Напечатали фото на коробке, и ладно, кто заметит. Но заметили. Заметили не только юристы, но также обычные покупатели, которые начали обсуждать это в соцсетях. Если серьезно, то этот случай не просто разборки богатых с богатыми. Это напоминание о том, что контроль над собственным изображением в цифровую эпоху становится все более хрупким. Ваше фото могут украсть, напечатать, использовать в рекламе, а вы даже не узнаете об этом, пока вам не позвонят адвокаты. Если они, конечно, у вас есть. Похожие случаи уже были. Несколько лет назад семейство Кардашьян судилось с производителями косметики, которые использовали их имена и фото без разрешения. Шарлиз Терон однажды отсудила крупную сумму у компании, которая использовала ее образ для рекламы духов. Закон в таких случаях чаще всего на стороне знаменитости. Потому что право на частную жизнь и контроль над коммерческим использованием своего лица – это базовые вещи в любом цивилизованном законодательстве. Есть еще один нюанс. Звезды, такие мегапопулярные вроде Dua Lipa, очень дорожат своей репутацией. Они не хотят, чтобы их ассоциировали с продуктом, который они не одобрили. А вдруг этот телевизор окажется хуже, чем у конкурентов? Вдруг у него обнаружатся технические проблемы? Ну или просто певица не хочет быть лицом техники? Что же в итоге? Скорее всего, стороны договорятся о сумме компенсации, а дело останется прецедентом, о котором будут говорить юристы и маркетологи. Помните историю с коробками? Больше так не делайте. А Dua Lipa, возможно, запишет песню о том, как ее использовали без спроса. И песня соберет миллиард прослушиваний.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Судя по погоде, нас ожидает пасмурный день, вторник, 12 мая, при этом по Латвии местами пройдут дожди. В столице же существенных осадков не ожидается, а если небольшой дождик все же пройдет, то в промежутке с полудня до 16 часов. Ну а значит, на трафик практически не повлияет. Продолжаем следить за дорожной обстановкой латвийской столицы. Получили час назад сообщение о фуре, стоящей на аварийках на улице Даугавгривас возле Ильгуцемского кваса в сторону Болдерая. Но либо фура уехала, либо в данный момент она не мешает. А вот в обратном направлении уже сформировался приличный затор. Кроме того, в Пардаугаве затруднено движение на Карля Ульманя Гатве, на участке Лелербес Каунцема, а также на въездах в город со стороны Елговского шоссе А8 и Бауского А7. Далее тормозит Бривибас Гатве перед Шмерлем в направлении центра. Парочка заторов на Ладга перед Вишкью и перед Прушу. Сложно со всех сторон к перекрестку Круспилс и Гранита, а дополняет картину самых значительных заторов Густава Земгала Гатвы перед Брейба со стороны Восточной магистрали, где можно оставить около 10 минут. Ждем новые сообщения с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. И пока на этом о трафике все. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем безопасного движения и удачного дня!

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. Знаете, иногда мы задумываемся, а почему мы такие? Не в смысле, почему люди такие глупые или почему мир несправедлив, а вот в самом прямом физическом смысле. Почему вода течет? Почему кровь не застывает в венах? А почему мы вообще состоим из жидкости, а не, скажем, песка или газа? Ответ кажется простым: ну так сложилось. Но физики из Лондонского университета Королевы Марии предполагают, что это так сложилось – результат невероятно точной настройки нашей Вселенной. Буквально ювелирной работы. Они выяснили, что за способность жидкости течь отвечают фундаментальные физические константы. Те самые числа, которые зашиты в ткань реальности. Постоянная планка, заряд электрона. Если бы эти значения отличались всего лишь на несколько процентов, то ваш утренний кофе не тек бы, как обычно, а прилипал, как смола. Или, наоборот, разлетался брызгами, как газ. И тогда никакой жизни, ни клеток, ни белков, ни нас с вами. Жидкости стали бы слишком густыми, и молекулы не смогли бы двигаться. Или слишком текучими и не удерживали структуру. Почему вода – идеальный растворитель, а не клей? Вот об этом сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Физики из Лондонского университета Королевы Марии предположили, что жизнь во Вселенной возможна только благодаря крайне точной настройке фундаментальных физических констант. Даже небольшое изменение этих параметров могло бы сделать жидкости слишком густыми или слишком текучими для существования живых клеток. Работа опубликована в журнале Science Advances. Ученые изучали вязкость, свойства жидкости, определяющие, насколько легко она течет. Именно от вязкости зависит движение веществ внутри клеток, транспорт питательных веществ, работа белков и циркуляция крови. Авторы работы пришли к выводу, что способность жидкостей нормально течь напрямую связана с фундаментальными физическими константами, такими как постоянная планка и заряд электрона. Если бы их значения отличались всего на несколько процентов, вода, кровь и клеточная жидкость могли бы стать слишком вязкими или, наоборот, слишком жидкими. Если бы вода по вязкости напоминала смолу, жизнь в нынешнем виде не существовала бы или не возникла вовсе, объяснил профессор физики Костя Траченко. По словам исследователей, проблема касается не только воды. Любая форма жизни, основанная на жидкой среде, зависит от того, насколько свободно могут перемещаться молекулы. Ранее физики уже обсуждали так называемую тонкую настройку Вселенной. Считается, что даже небольшие изменения фундаментальных констант помешали бы формированию звезд, тяжелых элементов и планет. Однако новая работа впервые связывает этот вопрос с биологией на клеточном уровне.
1: Знаете, когда я слышу про тонкую настройку Вселенной, первая реакция – легкая головная боль. Потому что начинаешь думать о бесконечности, о случайности, о том, как мы тут оказались. Ирония, конечно, в том, что эта самая тонкая настройка делает жизнь возможной, но при этом делает ее такой же хрупкой. Вот представьте себе, где-то в параллельной Вселенной значения фундаментальных констант чуть-чуть другие. Там нет воды. Есть, может быть, какие-то кремниевые сгустки, которые ползают по поверхности и не знают, что такое пить чай. А вот мы здесь, в нашей уютненькой Вселенной, пьем чай или кофе, и вода у нас течет идеально, и мы не задумываемся, какое это чудо. Кстати, это исследование не первое, которое говорит о золотой середине физических законов. Астрономы давно заметили, если бы гравитация была чуть сильнее, все звезды коллапсировали бы в черные дыры. А вот если бы чуть слабее, они бы не зажглись. А тут, представьте, тот же принцип перенесен на уровень биологии. На уровень, где молекулы движутся внутри крошечной клетки. И оказывается, что и там все тоже на пределе. Если бы как инженер конструировал часы, в которых миллион деталей подогнаны с точностью до микрона. А часы эти идут уже 13 миллиардов лет. И мы с вами – это одна из шестеренок в этих часах. Короче говоря, в следующий раз, когда будете наливать себе стакан воды, задержитесь на секунду. Подумайте о том, что где-то в параллельных измерениях эта вода могла бы быть сиропом или газом. А у нас она есть, и она течет, и вы есть, и это в самом деле удивительно. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости. новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Reno Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Reno.lv.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, вот наше утро в социальных сетях часто начинается с идеальных картинок. Кто-то встал, скажем, там в 5 утра, сделал планку, выпил зеленый смузи, уже на пробежке, пока мы с вами только открываем глаза. И невольно возникает чувство. А я-то что? Я, наверное, так не смогу. Мы привыкли считать, что мотивация – это всегда хорошо. Что вдохновляющие посты о фитнесе поднимают самооценку, заставляют нас стать лучше. Но так ли это на самом деле? Исследователи из Северо-Западного университета в США решили проверить, как на самом деле влияет на нас этот самый «фитспирейшн», ну, спортивный контент, который призван вдохновлять. И пришли к неожиданному выводу. Для многих такие ролики работают ровно наоборот. С подробностями Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Слышали ли вы про «фитспирейшн»? Контент, тесно связанный со словами «фитнес» и «inspiration» – «вдохновение». Это мотивирующие ролики на спортивную тематику, весьма популярные в соцсетях. Исследователи из Северо-Западного университета США пришли к выводу, что такой контент может негативно влиять на ментальное благополучие людей. Специалисты проанализировали данные 26 экспериментальных работ, в которых приняли участие более 6 тысяч жителей США, Австралии, Канады, Ирландии, Италии, Великобритании, Новой Зеландии. Средний возраст добровольцев составил 21,9 года. Индекс массы тела, ИМТ, у них, как правило, соответствовал норме. В рассмотренных работах сравнивалось поведение людей, увлеченных фитспирейшн-контентом и никогда не смотревших подобные посты. Ученых волновало психическое здоровье участников. Согласно результатам мета-анализа, в большинстве случаев фитспирейшн-ролики заставляли людей чувствовать себя хуже. У них падала самооценка и ухудшалось общее настроение.
5: Знаете, когда смотришь на идеально отфотошопленный пресс-инфлюенсера, трудно не задаться вопросом, а почему у меня все-таки не так? Ирония в том, что сами создатели этого контента, скорее всего, тоже сомневаются в себе. Просто их работа такая – продавать картинку. А мы, зрители, покупаем не товар, а чувство собственной неполноценности. Парадокс: чем больше мы пытаемся вдохновиться, тем больше закапываемся в тревогу. В этом исследовании, кстати, есть еще один нюанс, о котором часто забывают. Оно не говорит, что спорт и здоровый образ жизни вредны. Оно говорит, что вредна навязчивая, часто нереалистичная демонстрация этого образа жизни. Когда тебе 22 года, у тебя личный тренер, диетолог, фотошоп, целый день на съемку одного удачного кадра, знаете, это одно. А когда ты офисный работник с двумя детьми, ипотекой, и все это пытаешься повторить, ну, совсем другое. И самый опасный эффект – незаметное постепенное смещение нормы. Ученые предупреждают, для некоторых людей такая гонка – прямая дорога к анорексии и другим расстройствам, которые лечатся годами. Конечно, не все так однозначно. Для некоторых людей фитспирейшн все-таки работает. Он показывает: смотри, это возможно. Он смог, и я смогу. Но здесь очень важна грань, которую каждый проводит сам. Если после просмотра такого мотивирующего ролика вы почувствовали прилив сил и желание сделать зарядку, это здорово. А если вы чувствуете стыд, тревогу, желание немедленно сесть на диету, возможно, это сигнал. Может, иногда стоит отписываться от тех, кто заставляет нас чувствовать себя плохо, и подписываться на тех, кто говорит: «Я сегодня устал и не пошел в зал на тренировку». Потому что психическое здоровье не менее важно, чем кубики пресса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Радио «Мелодия» в эфире и у микрофона Олег Пека. Сегодня у нас вторник, 12 мая. И день, в общем-то, очень интересный. Звезды явно сегодня за движение, но без суеты. То есть не нужно изображать человека, который успевает все, достаточно успеть главное и не потерять настроение по дороге. Давайте посмотрим, что же там выпадает каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня день неожиданных разговоров. Кто-то может внезапно сказать то, чего вы так долго ждали. Или наоборот, то, что слегка выбьет из колеи. Главное, не реагировать на эти слова слишком резко. Тельцы. Финансовая тема снова напомнит о себе. Но сегодня удачный день не для трат, а для умных решений. Сравнить, пересчитать, отказаться от ненужного. Да, даже если скидка только сегодня. Близнецы. Сегодня вы магнит для новостей, слухов и чужих мнений. Полезный совет от звезд. Не все надо комментировать. Иногда лучший ответ – спокойное «понятно». Раки. Хороший день для небольших изменений. Перестановка, новая привычка, другой маршрут. Все это неожиданно освежит голову. Не недооценивайте мелочи. Львы. Сегодня может захотеться все контролировать. Но чем крепче держите ситуацию, тем сильнее она сопротивляется. Попробуйте оставить немного пространства, и все станет легче. Девы. День продуктивный, но с нюансом. Не пытайтесь исправить все вокруг. Иногда достаточно сделать свою часть хорошо и не спасать весь коллектив. Весы. Кто-то сегодня попытается втянуть вас в чужую драму. Очень эмоционально, с деталями, намеком, что только вы понимаете. Слушать можно, участвовать не обязательно. Скорпионы. Интуиция снова на высоте, особенно в рабочих вопросах и знакомствах. Если человек вызывает странные ощущения, не игнорируйте сигнал. Стрельцы. День просит воздуха и движения. Даже короткая прогулка или смена обстановки сегодня работают лучше, чем одна чашка кофе. Козероги. Может появиться задача, которую все откладывали до последнего. Ну и, конечно, теперь она достается именно вам. Но есть в этой ситуации плюс. Справитесь вы быстрее остальных. Водолеи. Сегодня отлично заходят нестандартные решения. То, что сначала выглядит немного странно, к вечеру может оказаться самым разумным вариантом. Рыбы. Эмоции сегодня не враги, а навигатор. Самое главное – не путать интуицию с усталостью. Если хочется тишины, значит, она действительно вам нужна. Вот такой сегодня получается у нас вторник. Живой, местами шумный, но вполне управляемый. День, когда многое решают не глобальные события, а маленькие точные действия. Оставайтесь на радио «Мелодия», пусть этот день пройдет спокойно и с хорошими новостями. Встретимся в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты микс-медиа-группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Близится финал шестого сезона акции «Пилоты микс-медиа-группы». В ближайшую пятницу состоится подведение итогов. Лучшие участники получат призы от компании «Goodyear», а также памятные майки от нас, от микс-медиа-группы. К текущей дорожной ситуации быстро подросли пробки до утренних максимальных значений. Еще полчаса назад было 5 баллов, сейчас 7. Но дальше пробки расти не будут. Наоборот, после того, как на рабочие места проедут 9-часовые, трафик постепенно вернется на уровень 3 баллов. Но это будет примерно через сейчас. И тогда же наступит самое благоприятное время для поездок, в том числе по своим делам. Ну что ж, примем к сведению, равно как и то, что за вчерашний понедельник в городе произошло 92 ДТП. Пострадали 5 человек, в том числе 3 велосипедистов. Более подробно о статистике правонарушений и аварийности поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А на этом пока о трафике все. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем хорошего дня и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Менес Аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
6: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
7: Гунбао. Курица гунбао представляет собой одно из классических блюд китайской кухни. Готовится

0: Оно из кусочков куриного филе, которое обжариваются с арахисом и красным перцем чили. Изобрели гунбао в Западном Китае, в провинции Сычуань, которая славится своими острыми рецептами. Считается, что придумал курицу гунбао китайский сановник и известный кулинар Дин Баоджэнь, живший во времена Цинской династии. Долгое время Дин был губернатором провинции Шаньдун и уже тогда любил проводить свои гастрономические эксперименты. Его коронным блюдом были обжаренные кусочки курицы, которыми он всегда угощал своих гостей. Позже его назначили наместником в провинции Сычуань. Дин адаптировал свой любимый рецепт под местные традиции, и курица стала намного более острой и пряной. Названием блюдо также обязано своему создателю. Дин Баоджэнь занимал при дворе императора должность гунбао, то есть воспитателя-наследника. Курицу же, которую он готовил, стали называть гунбао цзэдин, что дословно переводится как «кусочки куриного мяса, приготовленные по рецепту гунбао». Очень быстро блюдо это получило широкое распространение. Причем не только в Китае, но и в других странах. В наши дни курица гунбао подается практически во всех китайских ресторанах и пользуется большой популярностью у любителей острой кухни.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Увеличивается количество дел о нарушении международных санкций. Далее об этом и других событиях более подробно. С учетом того, что с каждым принятым Европейским Союзом пакетом санкций перечень подсанкционных товаров увеличивается, растет также количество попыток обойти ограничения. При этом на практике эти нарушения часто связаны с деятельностью предприятий из других стран ЕС, использующих Латвию для транзита, сообщает налогово-таможенная полиция. С 2022 года налогово-таможенная полиция возбудила 637 уголовных процессов о нарушении установленных ЕС санкций. Из них 32 переданы для начала уголовного преследования. В настоящее время в делопроизводстве находится 318 уголовных процессов о возможных нарушениях санкций. И эти дела составляют значительную часть общего объема работы учреждения. С 2022 года общая стоимость изъятого в рамках уголовных процессов имущества, которое суды признали связанным с преступными деяниями и подлежащим конфискации, составила около 4 миллионов 800 тысяч евро, а полученные финансовые средства зачислены в госбюджет. В настоящее время в судах Латвии находится около 30 начатых налогово-таможенной полицией процессов об имуществе, связанном с преступными деяниями. Риск заболевания хантавирусом Анды для жителей Европы крайне низок. На это указывает Центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь в том числе на оценки экспертов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Хантавирус – редкое респираторное заболевание, которое обычно передается от инфицированных грызунов и может вызывать нарушение дыхания и сердечной деятельности, а также геморрагическую лихорадку. Всемирная организация здравоохранения считает, что на борту круизного судна «Хондиус», шедшего под флагом Нидерландов, произошла передача хантавируса от человека к человеку. Источником цепочки заражений, по мнению ВОЗ, стала нидерландская пара, которая могла инфицироваться еще до посадки на борт. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает отслеживать ситуацию. В Латвии случаи хантавирусной инфекции регистрируются редко, в последние годы от 3 до 6 в год. По странам ЕС и Европейской экономической зоны ежегодно фиксируется около 1500-5000 случаев. Хотя риск для путешественников невысок, центр призывает жителей Латвии знать о путях заражения и мерах профилактики, особенно при поездках в природные туры или сельские районы. В таких поездках рекомендуется регулярно мыть руки, останавливаться в чистых местах без следов грызунов, хранить еду в закрытых емкостях, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, не следует трогать живых или мертвых грызунов и их выделения, а также находиться в пыльных, плохо проветриваемых помещениях, сараях и складах, где могут быть фекалии грызунов. Симптомы хантавирусной инфекции появляются, как правило, через 1-6 недель после заражения. Лихорадка выше 38 градусов, мышечные боли, озноб, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, боли в грудной клетке. При появлении таких симптомов после поездки центр рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и сообщить о маршруте. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее, дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И сегодня у нас вторник, 12 мая. Рабочая неделя набирает обороты, кто-то уже спешит по своим делам. Ну, а кто-то еще, просыпаясь, настраивается на новый день. А я предлагаю начать это утро с экскурса в историю, поскольку 12 мая – это день, который подарил нам свадьбу Ричарда «Львиное сердце», премьеру «Тартюфа» Мольера, шахматный реванш Ботвинника против Таля и день рождения Кэтрин Хепберн.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с события романтического, хотя не совсем обычного. 1191 год. Беренгария Наварская вышла замуж за Ричарда «Львиное сердце». Ее также объявили королевой Англии. Но вот ирония. Беренгардия никогда не была в Англии. Она вышла замуж за короля Англии, стала королевой, но никогда ее нога не ступала на английскую землю. Ричард был занят крестовыми походами, войнами, интригами. Брак их, конечно, был больше политическим альянсом, чем любовной историей. Средневековье, что тут скажешь? 1310 год. Событие трагическое и темное. Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля ордена тамплиеров. Могущественный военно-монашеский орден, который защищал паломников в Святой Земле, накопил огромные богатства и влияние. Французский король Филипп IV Красивый решил избавиться от них, обвинил в ереси, арестовал, пытал, казнил. Орден был уничтожен, и до сих пор вокруг тамплиеров существует ореол тайны и легенд. Можно прочитать книги Мориса Дрюона «Проклятые короли» или «Код да Винчи» Дэна Брауна. 1664 год. Премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале. Одна из величайших комедий в истории театра. История о религиозном лицемерии, который обманывает доверчивую семью. Мольер высмеивал ханжество и фальшивую набожность. Пьеса вызвала скандал. Церковь была возмущена, и пьесу запретили на 5 лет. А вот когда ее, наконец, разрешили, она стала триумфом. А вот и событие, которое относится к Латвии. 1961 год. Михаил Ботвинник в матче реванша победил Михаила Таля и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам. Помните, как недавно мы говорили о том, что 7 мая 60-го года рижанин Михаил Таль стал 8-м чемпионом мира по шахматам. Самым молодым на тот момент, ему было 23 года. Но Ботвинник имел право на матч-реванш. И ровно через год, 12 мая 61-го года, он этим правом воспользовался. Победил Таля и вернул корону. Так что Таль процарствовал всего один год. Это самое короткое чемпионство в истории до того момента. И тем не менее, Михаил Таль остался легендой. Его стиль игры, его комбинации, его дерзость изменили шахматы навсегда. Даже проиграв корону, он остался рижским волшебником в сердцах миллионов любителей шахмат по всему миру. Ну а теперь к именинникам. 1842. Жюль Масне. Французский композитор, Манон, Вертер, Таис, оперы, которые до сих пор идут в лучших театрах мира. 1907. Кэтрин Хепберн, американская актриса, обладательница 4 премий «Оскар», рекорд, который не побит до сих пор. «Филадельфийская история», «Африканская королева», «Угадай, кто придет к обеду», «Золотой пруд». Она была иконой стиля. 1928 родился Берт Бакарак, американский пианист и композитор, автор песен. «Raindrops keep falling on my head», «Close to you», мелодии его знает весь мир. И 1981 родился Рами Малек, американский актер египетского происхождения. «Мистер Робот», «Богемская рапсодия», где он сыграл Фредди Меркьюри, получил Оскара. Невероятная трансформация и полное погружение в роль. А вот такой сегодня день, 12 мая. Пусть он будет удачным и для вас.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Onitec 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот знаете, многие из нас успокаивают свою совесть фитнес-браслетом. Я сегодня прошел 10 тысяч шагов. Ну, значит, свое отработал, компенсировал, могу посидеть остаток дня на диване. Или еще чего хуже, куплю беговую дорожку, буду ходить каждый вечер, а днем работа сидячая, ну и ладно. Оказывается, так не работает, по крайней мере для сердца. Ученые из медицинского центра университета Вандербильда выяснили, что длительное сидение – это фактор риска. Даже если вы ходите по 12 тысяч шагов в день, но при этом сидите по 12 часов. Сердце все равно в зоне риска. Особенно это касается ишемической болезни и сердечной недостаточности. Все подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые из медицинского центра университета Вандербильта выяснили, что даже большое количество шагов в день не всегда компенсирует вред от длительного сидения, особенно для сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Ученые проанализировали данные 15 327 добровольцев, которые носили фитнес-браслеты для оценки уровня физической активности в среднем 3,7 года. Всего исследование охватило 13 миллионов дней наблюдений. В среднем участники проходили около 7400 шагов в день, но при этом проводили в сидячем положении почти 12 часов ежедневно. Анализ показал, что длительное сидение связано с повышенным риском сразу нескольких заболеваний, включая ожирение, диабет второго типа, гипертонию, жировую болезнь печени, апноэ сна, депрессию и сердечно-сосудистые нарушения. Для большинства состояний дополнительная физическая активность действительно снижала риски. Например, при гипертонии и жировой болезни печени положительный эффект стабилизировался примерно на уровне 8000 шагов в день. Однако для ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности ситуация оказалась иной. Даже у людей с высоким количеством шагов риск оставался повышенным, если они проводили слишком много времени сидя.
1: Парадокс, что мы рассматриваем прогулку как универсальное лекарство, а оказывается, это как пытаться лечить простуду, заедая витамины вредной едой. Кроме того, исследование показало, что после 12 тысяч шагов риск сердечных болезней снова начинает расти. Перетренированность, стресс на суставы. И вот вы из категории здоровья перешли в профессиональные марафонцы-сердечники. То есть норма есть, и оказывается она где-то между 8 и 12 тысячами шагов. Все, что сверх, это уже не полезно, а скорее вредно. Ну и самый удивительный вывод – спасают не шаги, а перерывы. Ученые говорят, вставайте каждый час, хотя бы на 5-10 минут. Пройдитесь по коридору, принесите себе воды, сделайте простые упражнения, размяли шею, покрутили плечами, присели. Это не требует абонемента в зал, но разрывает тот самый сидячий цикл. Если вы просидели 6 часов без перерыва, никакие потом вечерние полчаса на эллипсе не восстановят кровоток, который застаивался у вас в ногах и тазу. Что же это значит для офисных работников, фрилансеров и домоседов? Нам нужно просто перестать обманывать себя. Ставить напоминания на телефоне «Встань, походи, не будь растением». Покупать стол с регулировкой высоты, чтобы иногда работать стоя. Ходить пешком на встречи, если это возможно. Или просто пройтись по офису или квартире во время телефонных разговоров. Все это не отменяет сидение, но разрывает его. И кажется, что это реально работает. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрок Соус» и «Мартиня Детти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билишесервис.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. И вот знаете, тема НЛО довольно долго считалась маргинальной. Они писали желтые газеты, снимали сомнительные документальные фильмы, а серьезные люди отмахивались. Ну, не верю, пока не увижу доказательств. Но времена меняются. Пентагон сам начал рассекречивать архивные данные. И первые страницы уже вызвали шок. Оказывается, один из первых людей, ступивших на Луну, Базз Олдрин, еще в 1969 году подробно докладывал о странных объектах по пути к спутнику Земли. И делал это он не в интервью желтой прессе, а в официальных послеполетных отчетах. Спустя 60 лет эти бумаги рассекретили. Показания Олдрина, кстати, не единственные. Астронавты Аполлона 12 и 17 тоже описывали необъяснимые явления. Гигантские объекты, вспышки света внутри капсулы, феерию огней. Что это было? Инопланетяне, глюки. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: В течение последних дней Пентагон впервые раскрыл секретные архивные данные об НЛО. Среди таких стали свидетельства одного из первых астронавтов на Луне Базза Олдрина, который наблюдал неизвестные объекты во время миссии. По свидетельствам Олдрина, он заметил три странных явления во время полета к Луне, о чем сообщил во время послеполетного брифинга. Первая необычная вещь, которую мы увидели, появилась примерно через день полета или уже ближе к Луне. Она имела довольно большой размер, поэтому мы начали рассматривать ее через монокуляр, сказал астронавт в своих показаниях, которые недавно рассекретил Пентагон. Олдрин также описал загадочные вспышки света внутри капсулы, которые экипаж замечал в темноте, когда пытался заснуть. Также команда Аполлона 11 видела отдельный яркий источник света, которому пытались найти объяснение. Еще одно наблюдение накапливалось постепенно. Не знаю, видел ли я это в первую ночь, но точно замечал во вторую. Я пытался заснуть с выключенным светом и заметил что-то похожее на маленькие вспышки внутри кабины, которые повторялись каждые несколько минут. Я увидел довольно яркий свет, который мы предположили мог быть каким-то лазером, добавил астронавт.
6: Базз Олдрин – один из самых трезвомыслящих и уважаемых астронавтов в истории. И он сообщает о гигантском неопознанном объекте на пути к Луне. Для нас, обычных людей, которые привыкли видеть в НЛО либо байки, либо атмосферные помехи, это может означать сразу несколько важных вещей. Прежде всего то, что 60 лет эти документы лежали в архивах Пентагона. И вот только сейчас, когда рассекречивание стало частью политики, мы узнаем, что астронавты все-таки видели нечто, не вписывающееся в учебники. Сколько же еще неудобных данных хранится под грифом «секретно»? Нам же остается поразмышлять на тему, что если даже в вакууме на удалении от Земли есть что-то, что сопровождает корабли, то как это коррелирует с нашими земными спорами о ракетах, экономике, политике? Может быть, все время мы смотрели не туда? И главная загадка не в бюджете Пентагона, а в том, кто же все-таки зажигал эти огни для Базза Олдрина. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека, ну и перед тем, как уже попрощаться до вечера, конечно, поговорим о кино. И знаете, сегодня особенный день, кто кино очень и очень любит. Потому что именно сегодня на юге Франции открывается Каннский кинофестиваль. 79-й по счету. Лазурный берег, пальмы, красная дорожка, вспышки фотографов. Это все начинается вот буквально в эти минуты, пока мы с вами тут сидим в уютной рижской студии. Но в этом году Канны немного другое, и об этом стоит поговорить.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Голливуд, скажем прямо, на этот раз приехал без своих главных козырей. Здесь не будет ни нового Кристофера Нолана с его «Одиссеей», ни нового Спилберга. А я напомню, что день раскрытия все ждут с нетерпением. Не приедут претенденты на голливудские награды вроде «Копателя» Алехандро Иньярриту или «Клиффа Бута» Дэвида Финчера. Вместо этого зажигать публику смогут такие известные международные режиссеры, как Кристиан Мунджиу, румынский режиссер с фильмом «Фьорд», Павел Павликовский, который после долгого-долгого молчания с фильмом «Холодная война» наконец привез новую картину «Отечество», и Николас Виндинг Рефн с его лентой «Ее личный ад». Все это режиссеры, для которых Канны и есть главная сцена, а не промежуточная остановка на пути к американским наградам. Ну, а большие американские голливудские студии просто боятся. Они рассуждают примерно так. Зачем тратить миллионы на продвижение фильма, который выйдет в прокат еще через полгода, да еще и рискует получить от французских кинокритиков такой разгром, что мало не покажется. Французские критики действительно своей суровостью известны давно. Это, пожалуй, единственный, кто способен освистать даже признанный шедевр. Конечно, звезды тоже будут. Себастьян Стэн, Сандра Хюллер, Деми Мур будут в жюри, так что без гламура «Лазурный берег» не останется, не переживайте.

0: Но Канны ведь это не только фестиваль, это еще и огромный рынок. Пока одни смотрят кино, другие в это время в соседних залах, на яхтах там покупают и продают будущие фильмы. Проекты, которые еще не сняты, сценарии, звездные пакеты – все это меняет владельцев прямо сейчас. В этом году, говорят, настроение у покупателей чуть лучше, чем в прошлые годы. Кассовые сборы в кинотеатрах наконец-то пошли вверх, и люди снова стали ходить в кино. Хотя и тут не все просто. Кино стало очень бинарным. Либо фильм становится событием, о котором все говорят, либо проваливается в тишину, сколько бы там известных актеров в нем ни снималось. Среднего не осталось. И вот что интересно, публика меняется. Молодые зрители хотят не степенных костюмных драм, а чего-то острого, неожиданного, такого, о чем сразу хочется немедленно написать другу. Смотри, не раздумывай. Под этот тренд подстраиваются те, кто привозит в Канны новые проекты. Канны умеют меняться, но при этом оставаться собой 79 лет, а красная дорожка все так же притягивает любителей кино. Что-то в этом есть правильное. В мире, где все становится сериалом или стримингом, все-таки есть место, где кино все еще повод надеть вечернее платье и подняться по ступенькам под вспышками камер. Так что будем следить за тем, кто в этом году получит золотую пальмовую ветвь, и, конечно же, об этом вы услышите на Радио Мелодия. Ну, а я с вами прощаюсь до 16 часов. Всем успешного дня!
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. You know, you

0: к этой минуте обстановка на столичных магистралях и улицах заметно улучшилась. Трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов. Заторы сокращаются, пробки сходят на нет. Но очень скоро на большинстве направлений восстановится свободное движение. Так что 3 балла ждем в течение ближайшего часа. Тем временем пришла сводка госполиции за вчерашний понедельник. Всего по Латвии было зарегистрировано 123 ДТП, причем львиная доля из них, 92, произошли в Риге и столичном регионе. Пострадали 5 человек, из них 3 велосипедисты. Патрульные составили 68 протоколов. К слову, по стране за различные нарушения ПДД был выписан 471 штраф. Двое попали за рулем под хмельком, оба пошли по уголовной статье. Один должен выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а второй уже ничего не должен. Его машину конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасных дорог. В завершении выпуска полезная инфо от Алексея Счастливчика по направлению в центр.
1: Доброе утро, дорожная информация. На Красно возле депо проводятся ремонтные работы. Правые полосы перекрыты.
2: Реклама на радио «Мелодия».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в ЗАБЦ.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билеты с сервисом.
2: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
6: Гонконг. Гонконг – это то самое место, которое прекрасно иллюстрирует собой анекдот про туризм и иммиграцию. Впервые оказавшись в Гонконге, люди мгновенно влюбляются в него и мечтают туда переехать. Ведь в этом городе так чисто, безопасно и интересно. При этом они наотрез отказываются слушать предостережения тех, кто там уже пожил и кое-что понял про перенаселенность, дикие цены и липкую жару. Гонконг — это вроде как Китай, но не совсем. Точнее, пока еще совсем не. Полтора века до 97 года этот город находился в аренде у Великобритании. С тех пор здесь осталось левостороннее движение, двухэтажные автобусы, английский язык и типичные для Британии единицы измерения. Взвешивают в фунтах, площадь считают в квадратных футах. При этом строительство в городе ведется в соответствии с принципами китайской традиции фэншуй. И официальных языков два – китайский и английский. Образ жизни гонконгского населения можно обозначить тремя словами – шопинг, хайкинг и воркинг. Хотя последнее, конечно, должно бы стоять на первом месте. Работа для горожан – главное, что позволяет не только осуществлять шопинг и хайкинг, но и вообще выжить в этом безумном, переполненном мегаполисе. В Гонконге 6-дневная рабочая неделя, а график работы часто ненормированный. Отпуск же считается моветоном и длится обычно от 7 до 14 дней в зависимости от стажа. Спасают только тайфуны, когда всех отпускают пережидать стихию дома, и 17 официальных праздников в год. Причем вперемешку и западные, и китайские. Это и Рождество, и Новый год, и китайский Новый год, и день рождения Будды. Правда, трудолюбие в Гонконге отнюдь не гарантирует спокойную старость. Если у пенсионера нет детей, готовых его содержать, то человек может запросто стать бездомным. Ведь даже аренда жилья, не говоря уже о собственной квартире, в Гонконге стоит не просто очень дорого, а шокирующе дорого. Работай на износ, отдыхай.

0: отдыхай на износ. Таков главный принцип населения Гонконга. Отдых здесь заключается в основном в шопинге. Дорога из метро на улицу или из одного офисного здания в другое почти всегда пролегает через торговые центры. Можно даже не заходить в магазин, но обходя бесконечные стенды, невольно знакомишься с новыми ароматами, платьями и туфлями. А повсеместная реклама будет постоянно напоминать о покупках. Поэтому шопинг в Гонконге чуть ли не национальный вид спорта. Суть его заключается в том, чтобы побольше заработать, а затем потратить на люксовые вещи. Те же, кто сумел противостоять искушениям шопинга, отправляются на хайкинг, прогулки по окрестным горам и холмам. Кстати, несмотря на то, что со стороны Гонконг выглядит как перенаселенные каменные джунгли, места для хайкинга там много. Ведь застроено лишь около 25% территории. Все остальное — леса, парки и луга. А 40% земли отведено под заповедники. И везде есть специальные тропинки, указатели, места для привала и даже тревожные кнопки, если вдруг понадобится вызвать спасателей. Гонконг динамичный, занятой, успешный, практичный и в то же время любящий со вкусом отдохнуть город. Кому-то нравится бешеный ритм и суета этого города, кого-то Гонконг разочаровывает, но грустить и хандрить Гонконг не позволит никому.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
0: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Кандидат на пост министра обороны полковник Равис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности. Начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья: высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от плюс 10 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей – 200 тысяч человек.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительное при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нынешний премьер-министр Эвика Сылиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараданс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараданс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Сылиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые 3 месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое третье страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние 3 года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потери равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от плюс 10 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Мелодия. Радио Мелодия.

Нескучное путешествие на радио «Мелодия». В то время как для большинства людей морской круиз — это отпуск, для Марио Сальседо — это образ жизни. Как это часто бывает, виной всему кризис среднего возраста. В 45 лет Марио решил начать новую главу в своей жизни и отправиться в кругосветное путешествие. Оставалось только определиться с видом транспорта. В то время Сальседо жил во Флориде и часто видел огромные круизные лайнеры в порту Майами. В одно прекрасное утро Марио решил начать с круиза и немедленно забронировал каюту на самом большом в то время круизном лайнере в мире — Voyager of Seas компании Royal Caribbean. С тех пор, а прошло уже более 20 лет, морской бродяга практически не был на суше. За это время Марио успел пожить на всех кораблях компании, а на том самом первом лайнере у почетного пассажира есть даже собственный рабочий кабинет. Он знаком со всеми капитанами, которые ласково зовут его «Супер Марио». «И ничто не заставит меня променять Royal Caribbean на какую-нибудь другую компанию, ведь здесь ко мне относятся по-королевски», — признается Сальседо. Известно, что в первой половине дня вечный пассажир обычно работает, а затем отдыхает на палубе, занимается спортом или участвует в бортовых развлечениях. Когда же лайнер прибывает в порт и все отправляются на экскурсии, Марио использует это время для занятий дайвингом. На свои путешествия Марио тратит по 60-70 тысяч долларов ежегодно. Расплачивается за круизы он кредитной картой, на которой копятся бонусные авиамили. Они полностью покрывают перелеты между портами. Супер Марио признается, что с удовольствием бы и вовсе не сходил на берег, но необходимость перемещаться в другие порты и прочие дела все же иногда вынуждают его. Время от времени Марио приходится то сходить к врачу, то уладить дела в банке, но всего, по словам Сальседо, он проводит на суше не более 15 дней в году. Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды, «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в «Унетипс АБЦ». Компрессор «Факом», крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. «Унетипс АБЦ».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Saldrūgti baldzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā.

biļetes biļešu servisa tīklā. Мелодия. Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мериня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvijas Vesnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатворсме, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Кандидат на пост министра обороны полковник Райвис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности, начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от плюс 10 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Рестораны Вайроксаус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Мелодия. Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Мировой рекорд стояния на пуантах. 2 августа 2010 года в Центральном парке Нью-Йорка собралось рекордное для этого места количество девушек в балетных пачках и на пуантах. Само по себе это зрелище уже заслуживало внимания. Нечасто можно увидеть столько красивых девушек в одном месте. Однако 241 балерина из различных танцевальных школ города собрались вместе не просто так, а чтобы войти в историю через танец. Через соцсети они договорились установить новый мировой рекорд по стоянию на пуантах. По сигналу солиста американского театра балета Крейга Селстона они приняли стойку на пальцах. И 230 из них удалось простоять так 1 минуту 7 секунд. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы превзойти предыдущий рекорд, когда в такой позиции стояло всего лишь 220 балерин. Представители книги рекордов Гиннесса результат зафиксировали и выдали сертификат. А вот почему 11 балерин с пуантов слетели, история умалчивает. Событие привлекло внимание прессы, а зрители получили уникальную возможность посмотреть на балет за сценой, наблюдая за подготовкой балерин к выступлению. Кстати, в нее входит не только разминка, но и подготовка пуантов. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, например, беря в руки новую пару пуантов, обязательно сначала готовит их к репетиции, приручает, пришивает ленточки, резинки, что-то отрезает и снова пришивает. При этом все делает своими руками, напитывая пуанты своей энергией. 25 апреля Светлана Захарова встанет на пуанты на исторической сцене Большого театра, где будет проходить очередная церемония вручения классической премии «Браво». Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: piano. Hello, Kissadigi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Воланис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Воланис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны Андриса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Воланиса, уход министра с должности фактически означает, что партия «Прогрессивные» сама приняла решение о замене своего министра. Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне, заявил Воланис. Он также призвал «Прогрессивных» доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Воланис. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья: высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от плюс 10 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Redzes festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
0: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv. Мелодия. Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Гунбао. Курица гунбао представляет собой одно из классических блюд китайской кухни. Готовится оно из кусочков куриного филе, которые обжариваются с арахисом и красным перцем чили. Изобрели гунбао в Западном Китае, в провинции Сычуань, которая славится своими острыми рецептами. Считается, что придумал курицу гунбао китайский сановник и известный кулинар Динь Баоджэнь, живший во времена Цинской династии. Долгое время Дин был губернатором провинции Шаньдун и уже тогда любил проводить свои гастрономические эксперименты. Его коронным блюдом были обжаренные кусочки курицы, которыми он всегда угощал своих гостей. Позже его назначили наместником в провинции Сычуань. Дин адаптировал свой любимый рецепт под местные традиции, и курица стала намного более острой и пряной. Названием блюдо также обязано своему создателю. Дин Баоджэнь занимал при дворе императора должность гунбао, то есть воспитателя-наследника. Курицу же, которую он готовил, стали называть гунбао цзэдин, что дословно переводится как «кусочки куриного мяса, приготовленные по рецепту гунбао». Очень быстро блюдо это получило широкое распространение. Причем не только в Китае, но и в других странах. В наши дни курица гунбао подается практически во всех китайских ресторанах и пользуется большой популярностью у любителей острой кухни.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в АБЦ.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Мелодия.
0: Радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Есть такие мелодии, которые не просто звучат. Они словно кладут руку на плечо. Тихо, нежно, без слов объясняя, что все пройдет. Одна из таких – «Баллад пур Аделин». Ее сочинил французский композитор Поль де Сеневиль в 77-м году прошлого века и посвятил своей новорожденной дочери Аделин. Это была музыка как колыбельная, как благословение на жизнь, где каждая нота будто поцелуй на лоб младенцу. Исполнить мелодию доверили молодому пианисту Ричарду Клайдерману. Тогда его почти никто не знал, а потом узнал весь мир. С этого момента началась его стремительная карьера. Более 90 миллионов проданных пластинок, сотни концертов. Но все это началось с одной баллады.

Баллада «Poor Adeline» стала символом утонченной элегантности и мягкой грусти. Без лишней драматургии, только светлая, чуть меланхоличная тема, которая успокаивает. Пианино звучит как голос души, у которого нет претензий, только благодарность. Это не просто инструментал. Это способ сказать «я помню», «я с тобой», даже если давно не было слов.

0: над Янтарным берегом. 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про премьер-министра.
1: Нынешний премьер-министр Эвика Сылиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараданс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараданс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Сылиня кандидатом нового единства на пост премьер-министра. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года.
2: Про торговлю.
1: Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза – с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые 3 месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году.
2: Про страхование.
1: Каждое 3-е страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние 3 года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потере равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от плюс 10 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику «Нумимед» при покупке двух любых товаров с картой «Медус». Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
1: Радио «Мелодия».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон.
1: Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода с периодическими дождями. Ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Recepts festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на шоты «Версан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Радио «Мелодия».

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мериня, свидетельствует информация в официальном издании «Латвия Свеснесис». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатворсме, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от плюс 10 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Радио Мелодия.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Фуэрте-Вентура. Канарский остров Фуэрте-Вентура, или «Остров сильного ветра», если переводить это слово с испанского, получил свое название благодаря ветрам, постоянно дующим на его территории. Именно это обстоятельство сделало Фуэрте-Вентуру меккой виндсерферов и других любителей водных видов спорта. Многие из них приезжают на остров летом, чтобы поучаствовать в фестивале виндсерфинга, другие — в ноябре, на фестиваль кайтсерфинга. Помимо серферов, Фуэрте-Вентуру активно посещают любители понежиться на песке, так как по количеству пляжей этот остров лидирует среди своих собратьев по архипелагу. Там находится 152 пляжа, общая протяженность которых составляет более 75 километров. Большая часть из них с белым песком, остальные с вулканическим черным. При этом на острове встречаются совершенно пустынные пляжи, ширина которых иногда достигает 1 километра. Такое разнообразие, вкупе с тем фактом, что Фуэрте-Вентура находится на одной географической широте с Акапулько и Мехико, и привлекает туда любителей пляжного отдыха. Кроме того, на острове можно увидеть почти 7000 видов животных и птиц со всего мира. Они живут в парке «Оазис», который занимает площадь 800 квадратных километров. Там содержатся гигантские рептилии, кенгуру, мангусты, жирафы, гепарды и редкие виды птиц. Специальные зоны выделены также для антилоп, верблюдов, слонов и морских львов. Но все-таки чаще остальных на острове можно встретить коз. Их на Фуэрте-Вентуре больше, чем даже местных жителей. Благодаря этому они стали символом острова. Кстати, на Фуэрте-Вентуре учат, как доить этих строптивых животных. Специальный тренажер установлен в местном музее сыра. Там же можно научиться готовить местные блюда и делать знаменитый фуэрте-вентурский сыр «Махареро». Это лакомство, считают канарцы, обязательно должен попробовать каждый, кто впервые оказался на Фуэрте-Вентуре.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унет Сибс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унет Сибс АБЦ.
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Мелодия.
0: Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В апреле в Латвии уменьшилась зарегистрированная безработица. Далее об этом и других событиях более подробно. В конце апреля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% экономически активного населения, что на 0,2% меньше, чем в марте, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце апреля в агентстве были зарегистрированы 41 507 безработных, что на 2402 человека меньше, чем в феврале. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в апреле сохранился в Рижском регионе – 3,6% экономически активного населения. Самый высокий уровень безработицы был в Латгальском регионе – 9,7%. В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 4,6%, в Земгале – 4,5%, в Видземе – 4,2%. Командование специальных операций США в Европе во вторник начало свои крупнейшие учения под руководством сил специальных операций «Троянский след 2026». В маневрах примут участие около 1000 американских военнослужащих и 2000 бойцов спецназа из 23 стран-союзников и партнеров НАТО, включая Эстонию, Латвию, Литву. Эти международные учения демонстрируют коллективную готовность и уникальную способность сил специальных операций действовать быстро и эффективно в сложных условиях для обеспечения региональной безопасности. Учения проходят на нескольких полигонах по всему Европейскому театру военных действий. В них принимают активное участие Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша и Румыния. Благодаря синхронизации многонациональных сил учения подчеркивают уникальную стратегическую ценность сил специальных операций для объединенных вооруженных сил и подтверждают единую коллективную приверженность защите общих интересов безопасности. Учения служат динамичным полигоном для оттачивания тактики, тестирования передовых технологий и разработки инновационных оперативных концепций. Такой акцент на инновациях гарантирует, что силы специальных операций США и стран-союзников останутся на переднем крае современного военного дела, готовые адаптироваться, преодолевать любые возникающие вызовы безопасности быстро, скоординированно и точно. Учения «Троянский след-2026» обеспечивают развертывание устойчивых сил для сдерживания агрессии и защиты региональной безопасности, служа свидетельством надежных партнерских отношений, которые необходимы для защиты общих интересов всех стран-участниц. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. На востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке до плюс 16. В Риге в среду ожидается облачная погода с периодическими дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», и в студию возвращается Олег Пекка. Все ближайшие 3 часа поговорим о всяких интересных новостях. Начнем, наверное, вот с околонаучной новости, но невероятно увлекательной. Знаете, ведь есть астероиды, которые нас пугают, что врежутся они в Землю. А есть такие, которые мы решили изучать вблизи. Европейское космическое агентство собирается установить сейсмометр на астероид под названием Апофис. Его диаметр 330 метров. Это как высота Эйфелевой башни. Масса где-то 40-50 миллионов тонн. И 13 апреля 2029 года он пройдет на расстоянии 31,5 тысячи километров от Земли. Это ближе, чем летают многие спутники.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые хотят не просто посмотреть на астероид, а буквально его потрогать. Прямо в полете на астероид установят сейсмометр и зонд, который изучит его внутреннюю структуру. Ну а заодно проверят, как гравитация Земли встряхнет Апофис, изменит его вращение и вызовет оползни. Давайте, в общем, разбираться, почему этот астероид назвали в честь египетского бога тьмы, как человечество готовится к астероидной угрозе, ну и увидят ли латвийцы космический камень невооруженным глазом. Итак, Апофис, он открыт в 2004 году. Сначала астрономы были в ужасе, потому что столкновение этого астероида с Землей вызвало бы катастрофу планетарного масштаба. Теперь, правда, риск исключен, однако 13 апреля 2029 года в пятницу, да-да, 13-я пятница, он подойдет к Земле так близко, что гравитация нашей планеты может вызвать на нем землетрясение. Ученые решили этим воспользоваться. Миссия Европейского космического агентства – не просто посмотреть, а ставить приборы. Сейсмометр зафиксирует, как содрогнется астероид под воздействием приливных сил. Зонд изучит его внутреннюю структуру. Это, знаете, как если бы мы сделали МРТ космическому булыжнику. Зачем, спросите вы? Ну, во-первых, чтобы понять, как вообще устроены астероиды. Строительные блоки планет, между прочим. Во-вторых, чтобы проверить технологии планетарной защиты. Если когда-нибудь на нас полетит вот другой такой Апофис, мы будем знать, как его можно будет отклонить. Кульминация наступит 13 апреля 2029 года. И вот в этот день более 2 миллиардов человек в Европе, Африке, Азии смогут увидеть Апофис невооруженным взглядом. Он будет выглядеть как светящаяся точка, пересекающая небо, быстрее спутника и ярче звезд. Латвия, кстати, тоже в зоне видимости, так что отмечайте в календаре эту дату – пятница 13-29 года. В небе будет не только страх, но и научный интерес. В общем, дорогие мои друзья, скорее всего, и будем на это надеяться, Апофис пролетит мимо, хотя и очень близко. А вот миссия Европейского космического агентства ЕКА первая в своем роде, и, надеюсь, не последняя. А пока мы сможем посмотреть на небо и вспоминать космос, это не только красиво, но и полезно. Всем желаю ясного неба и чтобы никакие астероиды не нарушали ваших планов. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот знаете, многие из нас успокаивают свою совесть фитнес-браслетом. Я сегодня прошел 10 тысяч шагов. Ну, значит, свое отработал, компенсировал, могу посидеть остаток дня на диване. Или еще чего хуже, куплю беговую дорожку, буду ходить каждый вечер, а днем работа сидячая, ну и ладно. Оказывается, так не работает, по крайней мере для сердца. Ученые из медицинского центра университета Вандербильда выяснили, что длительное сидение – это фактор риска. Даже если вы ходите по 12 тысяч шагов в день, но при этом сидите по 12 часов. Сердце все равно в зоне риска. Особенно это касается ишемической болезни и сердечной недостаточности. Все подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые из медицинского центра университета Вандербильта выяснили, что даже большое количество шагов в день не всегда компенсирует вред от длительного сидения, особенно для сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Ученые проанализировали данные 15 327 добровольцев, которые носили фитнес-браслеты для оценки уровня физической активности в среднем 3,7 года. Всего исследование охватило 13 миллионов дней наблюдений. В среднем участники проходили около 7400 шагов в день, но при этом проводили в сидячем положении почти 12 часов ежедневно. Анализ показал, что длительное сидение связано с повышенным риском сразу нескольких заболеваний, включая ожирение, диабет второго типа, гипертонию, жировую болезнь печени, апноэ сна, депрессию и сердечно-сосудистые нарушения. Для большинства состояний дополнительная физическая активность действительно снижала риски. Например, при гипертонии и жировой болезни печени положительный эффект стабилизировался примерно на уровне 8000 шагов в день. Однако для ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности ситуация оказалась иной. Даже у людей с высоким количеством шагов риск оставался повышенным, если они проводили слишком много времени сидя.
1: Парадокс, что мы рассматриваем прогулку как универсальное лекарство, а оказывается, это как пытаться лечить простуду, заедая витамины вредной едой. Кроме того, исследование показало, что после 12 тысяч шагов риск сердечных болезней снова начинает расти. Перетренированность, стресс на суставы. И вот вы из категории здоровья перешли в профессиональные марафонцы-сердечники. То есть норма есть, и оказывается она где-то между 8 и 12 тысячами шагов. Все, что сверх, это уже не полезно, а скорее вредно. Ну и самый удивительный вывод – спасают не шаги, а перерывы. Ученые говорят, вставайте каждый час, хотя бы на 5-10 минут. Пройдитесь по коридору, принесите себе воды, сделайте простые упражнения, размяли шею, покрутили плечами, присели. Это не требует абонемента в зал, но разрывает тот самый сидячий цикл. Если вы просидели 6 часов без перерыва, никакие потом вечерние полчаса на эллипсе не восстановят кровоток, который застаивался у вас в ногах и тазу. Что же это значит для офисных работников, фрилансеров и домоседов? Нам нужно просто перестать обманывать себя. Ставить напоминания на телефоне «Встань, походи, не будь растением». Покупать стол с регулировкой высоты, чтобы иногда работать стоя. Ходить пешком на встречи, если это возможно. Или просто пройтись по офису или квартире во время телефонных разговоров. Все это не отменяет сидение, но разрывает его. И кажется, что это реально работает. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija Veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
5: Мелодия.
0: Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. И знаете, вот наше утро в социальных сетях часто начинается с идеальных картинок. Кто-то встал, скажем, там в 5 утра, сделал планку, выпил зеленый смузи, уже на пробежке, пока мы с вами только открываем глаза. И невольно возникает чувство. А я-то что? Я, наверное, так не смогу. Мы привыкли считать, что мотивация – это всегда хорошо. Что вдохновляющие посты о фитнесе поднимают самооценку, заставляют нас стать лучше. Но так ли это на самом деле? Исследователи из Северо-Западного университета в США решили проверить, как на самом деле влияет на нас этот самый «фитспирейшн», ну, спортивный контент, который призван вдохновлять. И пришли к неожиданному выводу. Для многих такие ролики работают ровно наоборот. С подробностями Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Слышали ли вы про «фитспирейшн»? Контент, тесно связанный со словами «фитнес» и «инспирейшн» – «вдохновение». Это мотивирующие ролики на спортивную тематику, весьма популярные в соцсетях. Исследователи из Северо-Западного университета США пришли к выводу, что такой контент может негативно влиять на ментальное благополучие людей. Специалисты проанализировали данные 26 экспериментальных работ, в которых приняли участие более 6 тысяч жителей США, Австралии, Канады, Ирландии, Италии, Великобритании, Новой Зеландии. Средний возраст добровольцев составил 21,9 года. Индекс массы тела, ИМТ, у них, как правило, соответствовал норме. В рассмотренных работах сравнивалось поведение людей, увлеченных фитспирейшн-контентом и никогда не смотревших подобные посты. Ученых волновало психическое здоровье участников. Согласно результатам мета-анализа, в большинстве случаев фитспирейшн-ролики заставляли людей чувствовать себя хуже. У них падала самооценка и ухудшалось общее настроение.
6: Знаете, когда смотришь на идеально отфотошопленный пресс-инфлюенсера, трудно не задаться вопросом, а почему у меня все-таки не так? Ирония в том, что сами создатели этого контента, скорее всего, тоже сомневаются в себе. Просто их работа такая – продавать картинку. А мы, зрители, покупаем не товар, а чувство собственной неполноценности. Парадокс: чем больше мы пытаемся вдохновиться, тем больше закапываемся в тревогу. В этом исследовании, кстати, есть еще один нюанс, о котором часто забывают. Оно не говорит, что спорт и здоровый образ жизни вредны. Оно говорит, что вредна навязчивая, часто нереалистичная демонстрация этого образа жизни. Когда тебе 22 года, у тебя личный тренер, диетолог, фотошоп, целый день на съемку одного удачного кадра, знаете, это одно. А когда ты офисный работник с двумя детьми, ипотекой, и все это пытаешься повторить, ну, совсем другое. И самый опасный эффект – незаметное постепенное смещение нормы. Ученые предупреждают, для некоторых людей такая гонка – прямая дорога к анорексии и другим расстройствам, которые лечатся годами. Конечно, не все так однозначно. Для некоторых людей Fitspiration все-таки работает. Он показывает: смотри, это возможно. Он смог, и я смогу. Но здесь очень важна грань, которую каждый проводит сам. Если после просмотра такого мотивирующего ролика вы почувствовали прилив сил и желание сделать зарядку, это здорово. А если вы чувствуете стыд, тревогу, желание немедленно сесть на диету, возможно, это сигнал. Может, иногда стоит отписываться от тех, кто заставляет нас чувствовать себя плохо, и подписываться на тех, кто говорит: «Я сегодня устал и не пошел в зал на тренировку». Потому что психическое здоровье не менее важно, чем кубики пресса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. Продолжаем наш вечер. И следующая история, она, я предупреждаю сразу, вызовет одновременно и улыбку, и легкую зависть. Потому что такого вот с нами не случалось, я думаю, что ни с кем из нас.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Норвегия, небольшой городок Брандбау, 80 километров к северу от Осло. Первый класс школы Фредхайм отправился на экскурсию. Ну, знаете, как это бывает, дети идут по полю, кто-то ищет жуков, кто-то уже хочет домой, а кто-то просто смотрит под ноги. И вот последнее оказалось решающим. 6-летний Хенрик Рефснес Мёртвет, имя которое, я думаю, войдет в норвежские учебники, заметил что-то торчащее из земли. Ржавое и металлическое, похожее на рукоять. Хенрик, как и любой разумный человек в его возрасте, сделал единственно правильное в такой ситуации решение. Потянул на себя и вытащил меч. Причем не бутафорский, не сувенирный, это был настоящий однолезвийный меч длиною 130 сантиметров. Я думаю, что больше самого Хенрика. Археологи, когда им показали находку, пришли в состояние, которое у сдержанных скандинавских ученых, по всей видимости, выглядит как такой невероятный восторг. Дело в том, что мечу около 1300 лет. Эпоха мировингов, самое начало эпохи викингов. Этот меч лежал в земле себе так вот тихонечко, пока не пришел этот первоклассник. Сам Хенрик прокомментировал находку с достоинством бывалого исследователя. Цитирую. «Эта штука торчала наружу, она была вся в ржавчине и в земле. Поэтому я подумал, что подниму ее и посмотрю, что это». Конец цитаты. Железная логика, простите за каламбур. Меч уже в музее Осло. Теперь его будут изучать, почистят, поставят под стекло с табличкой. Ну и где-то мелким шрифтом все-таки, наверное, напишут, кто его нашел. Хочется верить, что может быть и не мелким. И вот о чем я думаю, пока эта история укладывается в голове. Мы живем в мире, где принято считать, что все великие открытия уже сделаны, что все интересное глубоко спрятано, засекречено или требует специального оборудования и ученой степени. А тут обычное поле, экскурсия, первый класс и мальчик, который просто смотрел под ноги. 1300 лет этот меч ждал вот такого любопытного мальчика и дождался именно его. Может быть, дело не в том, где искать, а в том, не разучились ли мы вообще замечать то, что торчит прямо из-под земли у нас под ногами. Всем хорошего вечера, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погоде, ну а трафик активизировался и превысил 5 баллов уже около часа назад. Очень много сообщений присылают с дорог участники акции «Пилоты Микс-Медиа Группы» и просто неравнодушные водители. К примеру, послушаем короткие репортажи от Александра Рязанова и Алексея Николаева. Это касается изменения дорожного движения и ограничений из-за дорожных работ.
1: Всем добрый вечер. Перекресток улиц Юрмала-Сгатва и Дзырцема. Если двигаться со стороны улицы Слока в сторону Иманского моста, там на этом перекрестке изменили немножечко организацию движения. Теперь получается правая полоса для поворота только направо, а левая полоса для движения прямо. Но многие водители то ли по незнанию, то ли не обращают внимания на знаки, либо немножко пытаются схитрить. Едут в правой полосе до самого перекрестка и потом пытаются вклиниться в этот поток. Но там на этом перекрестке все равно собирается пробочка со стороны улицы Слокас, поэтому будьте внимательны, осторожны, набирайтесь терпения и всем хорошего вечера.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Дарсима, если двигаться от круга в сторону Деглова, за Резекнес начинается там дорожные работы. Вся правая полоса закрыта до улицы Пилдес, так что в часы пик будут пробки. И еще, если кто будет на Пилдес поворачивать налево, так тем более. Так что, скорее всего, ищите другие пути объезда. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
0: Спасибо нашим автопилотам. Могу заметить, что замедление трафика и увеличение загруженности дорог, конечно, прямую связано с местами дорожных работ. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Ну, а в завершении выпуска еще одна полезная информация от водителя грузовика Геннадия Левченко. На этом о трафике пока все. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем удачного продолжения дня.
3: Добрый день. Курзамас проспект, кольцо трамвая. На своем месте работает фоторадар.
4: Реклама на радио «Мелодия».
5: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество «Циклопироксум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Ливорна Фармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
8: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
9: Салдрук Тибалдзиноша Энгеля Балс Дория Эймоса. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā, Xiaomi Arēnas amfiteātrī, 28. maijā. Biļetes Biļešu servisa tīklā.
4: Melodija. Radio Melodija. Ulicy Mira. Na Radio Melodija.
10: Via del Babuino. Знаменитая римская улица Via del Babuino, расположенная в историческом центре итальянской столицы, соединяет площадь Испании с Piazza del Popolo. Появилась она еще в XIV веке.

0: Так в народе Виа Паолина получила прозвище «Виа дель Бабуина» – «Улица обезьяны». Причем достаточно быстро именно это, на первый взгляд, непривлекательное название стало официальным. Фонтан Иль Бабуина стал одной из римских говорящих статуй, используемых жителями итальянской столицы для анонимного выражения мнения народа о политической ситуации в Риме. С XVI века горожане оставляли сатирические стихи и пасквили у подножия таких статуй, критикуя глав государства и прочих именитых деятелей. Правда, в наши дни традиция оставлять за фонтаном записки несколько модифицировалась. Теперь желающие высказать свое недовольство рисуют на стене граффити, чем усугубляют и так не слишком привлекательный вид статуи Селена.
1: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».

0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Состоялась встреча кандидата на пост министра обороны с премьер-министром. Далее об этом и других событиях более подробно. Выдвинутый на пост министра обороны полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис хочет дать толчок перенятию украинского опыта в развитии латвийской армии. Во вторник после встречи с премьер-министром Эвикой Селини Мелнис, уроженец Латгалы, сказал, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. Используя свой опыт, он постарается в очень быстром темпе перенять все необходимое у Украины. Он будет говорить с командующим национальных вооруженных сил Пуденсом и поддерживать его решение, а также обеспечить необходимыми ресурсами, чтобы команда Пуденса могла выполнять государственные задачи, обеспечивая безопасное небо в Латгале и защиту границы. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование упорядочения и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Прогрессивные на этой неделе определятся, продолжат ли работу в правящей коалиции, заявил руководитель парламентской фракции партии Андрис Шуваев после встречи в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем. Шуваев сообщил, что во время разговора с президентом обсуждались недостатки в действиях утром 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии из России залетели беспилотные летательные аппараты, и эти ошибки необходимо углубленно проанализировать. Он отметил, что речь идет также о способности национальных вооруженных сил своевременно идентифицировать дроны, что, по его мнению, в то утро не сработало. Руководитель фракции прогрессивных подчеркнул, что еще один вопрос касается обязанности государственной пожарно-спасательной службы по требованию национальных вооруженных сил распространять оповещения по сотовой сети, чего, по словам Шуваева, также не произошло. Представитель прогрессивных обратил внимание на вызовы, связанные с деятельностью Центра кризисного управления, и напомнил, что ряд законов, которые следовало рассмотреть и принять до 31 декабря 2025 года, например, о каталоге национальных рисков, так и не принят, и ответственность за это лежит на премьер-министре Эвике Селине. Мы указали президенту на несколько вещей, которые не сработали. Решение премьера искать виновных только в Министерстве обороны является чрезвычайно политизированным и, на наш взгляд, безответственным, поскольку это создает ситуацию, когда мы начинаем сомневаться в национальных вооруженных силах и не оцениваем честно и открыто вопросы этой системы, сказал Шуваев. Представители прогрессивных разъяснили президенту свою позицию, согласно которой действия премьер-министра уже с утра пятницы свидетельствовали о том, что этот вопрос будет политизирован. Шуваев подчеркнул, что это убедило прогрессивных в необходимости действовать, чтобы предотвратить втягивание национальных вооруженных сил в политическую кампанию. Для фракции прогрессивных важно задать все эти вопросы премьеру, что мы надеемся сделать завтра, сказал руководитель фракции. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. На востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке до плюс 16. В Риге в среду ожидается облачная погода с периодическими дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, есть такие инстаграм-блогеры, которые рекомендуют товары. И среди них вот есть некая Стейси Соломон, королева чистоты. Она советует все. От роботов-пылесосов до резаков для винограда. И миллионы подписчиков буквально скупают эти вещи, сметают с прилавков. Но интерьерный эксперт Джордана Ашкенази провела ревизию. Познакомилась с результатами на Daily Mail. И вот ее вердикт. Это гравица для ягод бесполезный хлам, ледогенератор – ненужная игрушка, которая занимает место на столешнице, пятновыводитель «Шарк» – ну, действительно стоящая вещь, правда, дороговато, если у вас есть домашние животные, это окей. Ашкенази также разоблачила массажный коврик для ванны, диспенсер для нижнего белья, который выдает трусы прямо вот как бумажные платочки. И дает такой совет – не покупайте фантазию об организованной жизни, покупайте только то, что реально нужно. В общем, давайте разберемся, какие гаджеты стоит покупать, какие отправятся в ящик со старыми батарейками.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, начнем с резака для винограда. Он стоит 8,80. Это, кстати, в фунтах стерлингов. Стейси рекламировала его для малышей, но эксперт говорит, вы можете справиться спокойно и ножом. Это решение проблемы, которой не существовало. Вердикт – полная ерунда. Ледогенератор. Слушайте, 89,99. Стейси купила его под влиянием сестры, а эксперт говорит так. Если вы не устраиваете вечеринки каждую неделю, он будет пылиться в шкафу. Вердикт – не нужно. Пятновыводитель «Шарк». Если честно, я тут слегка обалдел от суммы. 169,99. Стейси показала, как он выводит пятна, но эксперт говорит, ну, для семей с детьми, питомцами, бежевыми диванами, в общем, скорее всего, он пригодится. Портативный отпариватель «Сунду» 29,99. Стейси хвалит его за компактность. А эксперт говорит так, хорош для быстрого освежения, но утюга не заменит. В общем, полезная вещь, но не панацея. Резак для отберточной бумаги. Вдумайтесь, 9,99 сразу за два. Стейси заявляет, он сэкономил мне кучу времени. Эксперт говорит так, им пользуются раз в году, в декабре, а потом отправляется в ящик старым батарейкам. Вердикт – мусор. Швабра-пылесос 69,99. Стейси говорит, легкая и невероятная, но, эксперт, если она заменит несколько устройств, хорошо, а если добавится к шести другим, то не очень. Массажный коврик для ванны. Знаете, стоит почти 140 фунтов. Эксперт говорит так, для уставших женщин, которые верят, что один коврик сделает их гуру здоровья. В общем, инфлюенсерский бред, если честно. Диспенсер для нижнего белья 9,29. Стейси хранит в нем свои трусики. А эксперт говорит так, вы не можете видеть, что выбираете. Это как случайная выдача из коробки с салфетками. В общем, дорогие мои слушатели, прежде чем покупать какой-нибудь очередной гаджет по совету блогеров, инфлюенсеров или там тиктокеров шестого разряда, спросите себя, а нужна ли мне машина для резки винограда? Если ответ нет, положите телефон на стол и отойдите от интернет-магазина. Всем желаю разумных трат, чистоты без тонны пластика. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты микс-медиа-группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. До завершения шестого сезона акции «Пилоты микс-медиа-группы» остается несколько дней. В пятницу в это же время мы будем подводить итоги и награждать самых активных и информативных участников. При этом сообщений с дорог меньше не становится. Например, встречаются вот такие репортажи, как прислала автоледи Алена.
2: Всем добрый день. По Юрмалской трассе сейчас еду. И, дорогие люди, если вы не хотите ехать 110 в разрешенную скорость, вы, пожалуйста, уступите линию. Но зачем же 80 км в час ехать по левой полосе и уперто не пускать вперед? Может, кто-то опаздывает, может, кому-то что-то срочное, может, важная встреча. Будьте добры, будьте любезны, пропустите человека по левой крайней полосе.
1: Будем взаимовежливы на дорогах и поможем друг другу, если что. Как, например, это пытается сделать Игорь. Он обратился к нам с инфо об утерянном номерном знаке.
3: На Мукусальском кольце найден номер С-915К. Звонить по телефону 2010-66-13.
1: В случае чего обращайтесь в автомонитор. Кстати, данные по этому номерному знаку и контакт нашедшего его человека в нашем распоряжении. Далее. Общая обстановка в городе сложная. 8 баллов на мониторе. Вечерний разъезд в разгаре. Будьте предельно внимательны, следите за знаками. А в завершении выпуска еще одно полезное инфо от работника госслужбы Веры. И на этом пока о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасных дорог.
4: Добрый вечер. Еще одна дорожная информация. А на Рижском ГЭС на выезде в сторону Саласпилса стоит фоторадарчик и делает фотографии. Всем хорошего дня.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Знаете, иногда мы задумываемся, а почему мы такие? Не в смысле, почему люди такие глупые или почему мир несправедлив, а вот в самом прямом физическом смысле. Почему вода течет? Почему кровь не застывает в венах? А почему мы вообще состоим из жидкости, а не, скажем, песка или газа? Ответ кажется простым, ну так сложилось. Но физики из Лондонского университета Королевы Марии предполагают, что это так сложилось – результат невероятно точной настройки нашей Вселенной. Буквально ювелирной работы. Они выяснили, что за способность жидкости течь отвечают фундаментальные физические константы. Те самые числа, которые зашиты в ткань реальности. Постоянная планка, заряд электрона. Если бы эти значения отличались всего лишь на несколько процентов, то ваш утренний кофе не тек бы, как обычно, а прилипал, как смола. Или, наоборот, разлетался брызгами, как газ. И тогда никакой жизни. Ни клеток, ни белков, ни нас с вами. Жидкости стали бы слишком густыми, и молекулы не смогли бы двигаться. Или слишком текучими и не удерживали структуру. Почему вода – идеальный растворитель, а не клей? Вот об этом сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Физики из Лондонского университета Королевы Марии предположили, что жизнь во Вселенной возможна только благодаря крайне точной настройке фундаментальных физических констант. Даже небольшое изменение этих параметров могло бы сделать жидкости слишком густыми или слишком текучими для существования живых клеток. Работа опубликована в журнале Science Advances. Ученые изучали вязкость, свойства жидкости, определяющие, насколько легко она течет. Именно от вязкости зависит движение веществ внутри клеток, транспорт питательных веществ, работа белков и циркуляция крови. Авторы работы пришли к выводу, что способность жидкостей нормально течь напрямую связана с фундаментальными физическими константами, такими как постоянная планка и заряд электрона. Если бы их значения отличались всего на несколько процентов, вода, кровь и клеточная жидкость могли бы стать слишком вязкими или, наоборот, слишком жидкими. Если бы вода по вязкости напоминала смолу, жизнь в нынешнем виде не существовала бы или не возникла вовсе, объяснил профессор физики Костя Траченко. По словам исследователей, проблема касается не только воды. Любая форма жизни, основанная на жидкой среде, зависит от того, насколько свободно могут перемещаться молекулы. Ранее физики уже обсуждали так называемую тонкую настройку Вселенной. Считается, что даже небольшие изменения фундаментальных констант помешали бы формированию звезд, тяжелых элементов и планет. Однако новая работа впервые связывает этот вопрос с биологией на клеточном уровне.
1: Знаете, когда я слышу про тонкую настройку Вселенной, первая реакция – легкая головная боль. Потому что начинаешь думать о бесконечности, о случайности, о том, как мы тут оказались. Ирония, конечно, в том, что эта самая тонкая настройка делает жизнь возможной, но при этом делает ее такой же хрупкой. Вот представьте себе, где-то в параллельной Вселенной значения фундаментальных констант чуть-чуть другие. Там нет воды. Есть, может быть, какие-то кремниевые сгустки, которые ползают по поверхности и не знают, что такое пить чай. А вот мы здесь, в нашей уютненькой вселенной, пьем чай или кофе, и вода у нас течет идеально, и мы не задумываемся, какое это чудо. Кстати, это исследование не первое, которое говорит о золотой середине физических законов. Астрономы давно заметили, если бы гравитация была чуть сильнее, все звезды коллапсировали бы в черные дыры. А вот если бы чуть слабее, они бы не зажглись. А тут представьте, тот же принцип перенесен на уровень биологии. На уровень, где молекулы движутся внутри крошечной клетки. И оказывается, что и там все тоже на пределе. Если бы как инженер конструировал часы, в которых миллион деталей подогнаны с точностью до микрона. А часы эти идут уже 13 миллиардов лет. И мы с вами – это одна из шестеренок в этих часах. Короче говоря, в следующий раз, когда будете наливать себе стакан воды, задержитесь на секунду. Подумайте о том, что где-то в параллельных измерениях эта вода могла бы быть сиропом или газом. А у нас она есть, и она течет, и вы есть, и это в самом деле удивительно. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости. разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Мелодия. Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. И вот знаете, тема НЛО довольно долго считалась маргинальной. Они писали желтые газеты, снимали сомнительные документальные фильмы, а серьезные люди отмахивались. Ну, не верю, пока не увижу доказательств. Но времена меняются. Пентагон сам начал рассекречивать архивные данные. И первые страницы уже вызвали шок. Оказывается, один из первых людей, ступивших на Луну, Базз Олдрин, еще в 1969 году подробно докладывал о странных объектах по пути к спутнику Земли. И делал это он не в интервью желтой прессе, а в официальных послеполетных отчетах. Спустя 60 лет эти бумаги рассекретили. Показания Олдрина, кстати, не единственные. Астронавты Аполлона 12 и 17 тоже описывали необъяснимые явления. Гигантские объекты, вспышки света внутри капсулы, феерию огней. Что это было? Инопланетяне, глюки. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: В течение последних дней Пентагон впервые раскрыл секретные архивные данные об НЛО. Среди таких стали свидетельства одного из первых астронавтов на Луне Базза Олдрина, который наблюдал неизвестные объекты во время миссии. По свидетельствам Олдрина, он заметил три странных явления во время полета к Луне, о чем сообщил во время послеполетного брифинга. Первая необычная вещь, которую мы увидели, появилась примерно через день полета или уже ближе к Луне. Она имела довольно большой размер, поэтому мы начали рассматривать ее через монокуляр, сказал астронавт в своих показаниях, которые недавно рассекретил Пентагон. Олдрин также описал загадочные вспышки света внутри капсулы, которые экипаж замечал в темноте, когда пытался заснуть. Также команда Аполлона-11 видела отдельный яркий источник света, которому пытались найти объяснение. Еще одно наблюдение накапливалось постепенно. Не знаю, видел ли я это в первую ночь, но точно замечал во вторую. Я пытался заснуть с выключенным светом и заметил что-то похожее на маленькие вспышки внутри кабины, которые повторялись каждые несколько минут. Я увидел довольно яркий свет, который мы предположили мог быть каким-то лазером, добавил астронавт.
4: Базз Олдрин – один из самых трезвомыслящих и уважаемых астронавтов в истории. И он сообщает о гигантском неопознанном объекте на пути к Луне. Для нас, обычных людей, которые привыкли видеть в НЛО либо байки, либо атмосферные помехи, это может означать сразу несколько важных вещей. Прежде всего то, что 60 лет эти документы лежали в архивах Пентагона. И вот только сейчас, когда рассекречивание стало частью политики, мы узнаем, что астронавты все-таки видели нечто, не вписывающееся в учебники. Сколько же еще неудобных данных хранится под грифом «секретно»? Нам же остается поразмышлять на тему, что если даже в вакууме на удалении от Земли есть что-то, что сопровождает корабли, то как это коррелирует с нашими земными спорами о ракетах, экономике, политике? Может быть, все время мы смотрели не туда? И главная загадка не в бюджете Пентагона, а в том, кто же все-таки зажигал эти огни для базы Олдрина. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: mea culpa.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», на связи Олег Пека. Вы знаете, заразность зевоты давно известна. Но ученые из университета Пармы выяснили, она начинается еще в утробе матери. Плод зевает через 90 секунд после того, как зевнула мама. Исследователи наблюдали за 38 беременными женщинами на сроках 28-32 недели. Им включали видео с зевающими людьми, одновременно фиксируя ультразвук. Искусственный интеллект отслеживал движение губ и носа плода, и оказалось, плоды зевали значительно чаще, когда до этого зевала мать. При этом простое открывание рта плодом не было связано с материнским. То есть это именно заразная зевота, а не случайное совпадение. Давайте разберемся, почему ученые до сих пор не знают, зачем мы зеваем, как это связано с социальными связями и почему плод вообще может зевать, если в утробе нет воздуха.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Оказывается, плод начинает зевать примерно с 11 недель развития. Внутриутробно нет воздуха, но движение рта похоже на вдох и выдох, которые, в общем-то,

0: существует, зачем, непонятно. В теории ученые объясняют так. Зевота помогает развивать лицевые мышцы, регулировать давление, ну или просто тренирует легкие. Но вот открытие итальянских ученых говорит о другом. Это еще и ранняя форма социальной синхронизации. Плод настраивается на мать, реагируя на ее физиологические сигналы. Авторы предположили, возможно, зевок матери меняет внутрибрюшное давление, грудную клетку или уровень гормонов, и плод это ощущает. Ранее считалось, что поведение плода полностью автономно и рефлекторно. Теперь картина меняется. Еще до рождения человек начинает взаимодействовать с внешним миром через мать. Частота, среднего частота зевоты у плода – 3,63 раза в час. После рождения этот показатель снижается. У взрослых, ну, примерно 5, а то и 10 раз в день. Интересно, что и животные поддаются заразной зевоте. Собаки подхватывают зевок от хозяев, шимпанзе от сородичей. Это связывают с эмпатией. Ну а теперь представьте, где-то в роддоме новорожденный зевает. Мать говорит: «Смотри, как я». И, возможно, это работает, хотя доказать сложно. В общем, дорогие мои друзья, если вы чувствуете, что вас тянет зевнуть, просто знайте, возможно, это эволюционный механизм, который зародился еще в утробе. И не сопротивляйтесь, зевота полезна хотя бы для связи с близкими. Всем желаю здорового сна, правильного зевания. И помните, если вы зевнули, а кто-то рядом зевнул следом, это не скука, это биохимия. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Менес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.

0: beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Мелодия.
2: Радио Мелодия. Кулинарная энциклопедия Радио Мелодия.
3: Гунбао. Курица гунбао представляет собой одно из классических блюд китайской кухни. Готовится оно из кусочков куриного филе, которые обжариваются с арахисом и красным перцем чили. Изобрели гунбао в Западном Китае, в провинции Сычуань, которая славится своими острыми рецептами. Считается, что придумал курицу гунбао китайский сановник и известный кулинар Динь Баоджэнь, живший во времена Цинской династии. Долгое время Дин был губернатором провинции Шаньдун и уже тогда любил проводить свои гастрономические эксперименты. Его коронным блюдом были обжаренные кусочки курицы, которыми он всегда угощал своих гостей. Позже его назначили наместником в провинции Сычуань. Дин адаптировал свой любимый рецепт под местные традиции, и курица стала намного более острой и пряной. Названием блюдо также обязано своему создателю. Дин Баоджэнь занимал при дворе императора должность гунбао, то есть воспитателя-наследника. Курицу же, которую он готовил, стали называть гунбао цзэдин, что дословно переводится как «кусочки куриного мяса, приготовленные по рецепту гунбао». Очень быстро блюдо это получило широкое распространение. Причем не только в Китае, но и в других странах. В наши дни курица гунбао подается практически во всех китайских ресторанах,

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в апреле снизилась до 2,9%. Далее об этом и других событиях более подробно. Потребительские цены в апреле этого года по сравнению с мартом выросли в Латвии на 0,6%, а годовая инфляция составила 2,9%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в

0: апреле вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. За год цены упали на 0,3%. В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 7,5%. Цены на одежду увеличились в среднем на 5,6%. Цены на обувь в среднем на 17,2%. В транспортной группе цены в течение месяца выросли на 2,8%, за год в среднем на 8,5%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо. За год в группе жилья, вода, электро- и газоснабжение и других видов топлива средний уровень цен увеличился на 5,1%. Во вторник состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьер-министра Эвики Селинеи полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министры обороны, выдвигаемого главой правительства. В настоящее время найти лучшего кандидата на пост министра обороны было бы трудно, заявила премьер-министр Эвика Селинея после встречи с полковником Мелнисом. Премьер отметила, что вопрос обращен к Сейму, в том числе к оппозиции. Могут ли они предложить лучшего кандидата и сможет ли он обеспечить результат, который сейчас нужен всем нам. Глава правительства подчеркнула, что готова обсуждать этот вопрос со всеми парламентскими фракциями. Сам Мелнис сообщил, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет 3 главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочение и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. На востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке до плюс 16. В Риге в среду ожидается облачная погода с периодическими дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот, друзья, у меня для вас новость из мира, где цифры перестают быть просто цифрами и становятся, я бы сказал, абстракцией. Присядьте, если вы стоите. В Монако продали квартиру. Ну, казалось бы, ну и что? Ну, в Монако каждый день что-нибудь допродают. Но эта квартира стоит, сейчас я озвучу эту цифру, 554 миллиона долларов. Это не вилла, это не остров, это не замок с виноградниками, это квартира. Самая дорогая жилая сделка в истории человечества.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, а теперь немножечко подробностей, чтобы вы понимали, за что именно были заплачены такие сумасшедшие деньги. 554 миллиона – это пентхаус на 5 этажах в здании Ле Ренцо прямо на набережной Монако. 21 зал и комната, 8 парковочных мест, исключительно своих, никаких соседей, несколько террас с видом на Средиземное море, бассейн, джакузи, умный дом, площадь 2500 квадратных метров. То есть это не квартира, это такой вертикальный особняк над морем. Купила это все компания, принадлежащая Ринату Ахметову, богатейшему человеку Украины. Прежний рекорд для сравнения держался за лондонским особняком за 350 миллионов. Но нынешняя сделка побила его, как говорится, с запасом. Монако вообще место особенное. Самое маленькое государство Европы после Ватикана. И при этом один из самых дорогих квадратных метров на планете. Больше 70 тысяч евро за один квадратный метр. Там нет смысла считать деньги в привычном смысле. Там считают виды на море и количество этажей над соседями. Знаете, я поймал себя на том, что пытаюсь представить, каково это – просыпаться в таком месте. Выйти на террасу, посмотреть на Средиземное море, выпить кофе и подумать, а не купить ли мне еще одну квартиру? Ну, просто чтобы было. Эксперты говорят, что сделка подтверждает устойчивый тренд. Рынок сверхдорогой недвижимости продолжает расти. То есть это не исключение, это не причуда, это направление движения. Где-то там, в очень тонком слое атмосферы, над остальным человечеством, все идет в гору. Нам же остается с вами одно – смотреть на это с некоторым философским спокойствием, ну и радоваться, что у нас в квартире есть окна, тоже, между прочим, с красивым у кого-то видом. Всем хочу пожелать доброго вечера. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжается вечерний час пик в латвийской столице. При этом самая его активная часть обычно приходится на время с 17 до 18 часов. После этого заторы и пробки начинают отступать. Вот и сегодня с 8, а в моменте 9 баллов на максимуме примерно в 17.30. К этой минуте на дорогах осталась пятерка. Тем не менее, еще полно мест, где можно поскучать в заторах, а также происходят ДТП. Но мы внесем разнообразие с помощью информации от наших автопилотов и неравнодушных водителей. Инфу о найденном номерном знаке прислал Игорь.
2: На Мукусальском кольце найден номер С915К. Звонить по телефону 20 10 66 13.
1: Если это потеря ваша, можете обращаться и в автомонитор. У нас тоже есть контакт нашедшего номер человека. Ему скажем спасибо и продолжаем движение, насколько позволяет дорожная обстановка. Еще одно сообщение, на этот раз на тему дорожных работ, прислал Алексей Счастливчик.
3: Вечеров добрый, дорожная информация. Улица Дарстема перерыли от перекрестка Стерсту до перекрестка Пилдос. Все. Правая полоса полностью занята, там сужение и собирается пробочка. Всем удачи на дорогах.
1: Продолжается акция «Пилоты Микс Медиа Группы». На этой неделе, 15 мая, в пятницу завершается 6-й сезон. Подведем итоги, наградим самых активных и информативных участников. Вы тоже, друзья, присылайте инфо с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp, даже если не участвуете в акции «Пилотов». И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем хорошего вечера.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Сегодня в нашем обзоре на радио «Мелодия» Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей, оспаривающей традиционное представление о раннем выходе на пенсию, где утверждается, что внезапное прекращение трудовой деятельности негативно сказывается на здоровье и долголетии. Знакомимся со всеми подробностями.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что ж, сегодня у нас новый детальный разбор, и мы обсуждаем статью из The Independent. Автор Линдси Симпсон.
3: Да, и эта статья, в общем-то, основана на ее книге «Бунт возраста».
2: Точно. Наша миссия сегодня, ну, разрушить эту популярную фантазию о ранней пенсии как о, знаете, высшей награде за годы труда.
3: Абсолютно. И выяснить, как правильный подход к последним 10 годам карьеры может буквально продлить жизнь.
2: Итак, давайте разложим это по полочкам. Ранняя пенсия без подготовки – это, ну, совсем не расслабляющий отпуск на пляже.
3: О нет, далеко не отпуск.
2: Это скорее как, ну не знаю, прыжок со скалы без парашюта.
3: И вот эта метафора со скалой, она на самом деле удивительно точная. Потому что резкий отказ от работы наносит реальный физический вред.
2: Серьезно? Прямо физический?
3: Да. Понимаете, выход на пенсию без какого-либо плана ведет к потере статуса, к потере рутины. Человек начинает чувствовать себя невидимым.
2: Ну да, звучит логично.
3: И вот поразительный факт из исследования. Отсрочка выхода на пенсию всего на один год снижает риск смертности на 11%.
2: Подождите, стоп, я должен тут немного бросить вызов материалу. Неужели абсолютная свобода, ну там отсутствие будильников по утрам, это действительно так опасно для здоровья?
3: Что здесь действительно завораживает, так это глубокая биологическая потребность человека быть нужным, быть полезным.
2: Ага.
3: Когда мы резко останавливаемся, наше тело и мозг получают нейронный сигнал, что мы, ну как бы, больше не нужны. Иммунитет падает.
2: Ого. 11% просто за один дополнительный год. Значит, раз резкая остановка работы так разрушительна, нам нужно как-то изменить саму форму труда.
3: Именно так. Создать такую плавную глиссаду для посадки.
2: Знаете, это как сделать капитальную перепланировку крепкого дома, а не сносить его экскаватором до основания.
3: Отличное сравнение. Симпсон описывает это как переход от этапа карьеры «докажи себя» к этапу «улучшай себя».
2: Звучит гораздо спокойнее.
3: Да, и тут идеально раскрывается японская концепция икигай. На практике это часто означает переход к частичной занятости или создание, ну, портфеля доходов.
2: Типа сдачи жилья в аренду или консультирование?
3: Да-да, где главная цель – это именно стабильность и гибкость, а не максимизация прибыли до полного выгорания.
2: То есть мы перестаем бежать этот безумный марафон?
3: Верно. И смена фокуса работает как лекарство. Исследование доктора Бекки Леви из Йельского университета показало, что одно лишь позитивное восприятие собственного старения способно добавить 7,5 лет жизни.
2: 7,5 лет? Ничего себе!
3: Да, просто за счет чувства цели и, ну, правильного настроя.
1: Мы продолжим эту интересную тему выхода на пенсию буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

you do right, like some other men do. Get out of here and

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
0: Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш увлекательный рассказ о том, что активное долголетие напрямую зависит от осознанного планирования последнего этапа своей профессиональной жизни. Алексей Филимонов и Настя Лавринович пересказывают содержание очень важной и интересной статьи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Исследование доктора Бекки Леви из Йельского университета показало, что одно лишь позитивное восприятие собственного старения способно добавить 7,5 лет жизни.
8: 7,5 лет? Ничего себе!
7: Да, просто за счет чувства цели и, ну, правильного настроя.
8: Ну, подобное переосмысление своих навыков, оно часто ведет к работе на себя. И тут рушится еще один огромный стереотип.
7: Миф о молодых стартаперах.
8: Именно он. Я был искренне удивлен цифрами. 50-летние основатели почти в два раза чаще создают быстрорастущий бизнес, чем 30-летние.
7: Это правда. Статистика тут непреклонна.
8: И сегодня люди в возрасте от 55 до 64 лет, но составляют почти четверть всех новых предпринимателей. За счет чего жизненный опыт так уверенно побеждает безудержную юношескую энергию.
7: Если мы свяжем это с более широкой картиной, все станет предельно ясно. Ключевое преимущество зрелости – это способность распознавать паттерны.
8: Ага. То есть они видят лес за деревьями?
7: Да, они могут избегать прошлых ошибок. Они точно знают, на что просто не стоит тратить энергию. Взрослый предприниматель смотрит на идею и сходу отсекают тупиковые варианты.
8: Меньше суеты, больше эффективности.
7: Абсолютно. Это бизнес на выверенном алгоритме, а не на слепом энтузиазме.
8: Значит, главный вывод тут в том, что сама работа – это не абсолютное зло, а пенсия, ну, это точно не панацея.
7: Верно. Настоящая цель – спроектировать для себя такую жизнь, от которой просто не захочется уходить на покой.
8: И знание того, как грамотно переформатировать свои навыки, отлично защищает от потери себя.
7: Согласна на все 100%.
8: Но это оставляет нас с одной очень провокационной мыслью в финале. Если общество полностью откажется от концепции пенсии в 60 лет, как тогда должна измениться мировая система образования?
7: Ох, это гигантский вопрос.
8: Да, ведь институтам придется поддерживать непрерывный цикл обучения и переквалификации длиною в целых полвека. Определенно есть над чем подумать.
6: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и в завершении вот нашего общения, когда уже начинает потихонечку смеркаться и самое время устроиться поудобнее с чем-нибудь теплым в руках, вот хочу поделиться новостью, которую я просто не мог отпустить и пропустить, как истинный битломан. Она про Лондон, про крышу, про январь 1969 года и про то, как некоторые моменты остаются с нами навсегда.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, в Лондоне есть улица Савил-Роу. Она знаменита, конечно, тем, что здесь шьют лучшие костюмы в мире. Сюда приходят джентльмены, которым важна каждая пуговица. Если вы смотрели фильм «Кингсмен», то там как раз-таки герой Колина Фёрта и приводит своего ученика для того, чтобы шить ему костюм. Однако в конце 60-х по соседству с портными обосновались четверо молодых людей из Ливерпуля, которые на костюмы, честно говоря, не очень-то и обращали внимание. Это были «Битлз». Дом номер 3, штаб-квартира их собственной компании «Apple Corporation». И вот 30 января 1969 года эти четверо поднялись на крышу вот этого дома номер 3 просто так, почти без предупреждения, и начали играть. Играть прямо над лондонскими улицами, над пешеходами, над такси. Люди внизу останавливались, задирали головы и не могли понять, это сон или это правда. Импровизированный концерт «Битлз» прямо вот перед ними на их глазах. Полиция, разумеется, тоже приехала и попросила прекратить так называемое безобразие. И те прекратили. Никто при этом тогда даже не подозревал, что это был последний концерт «Битлз» вообще. Что это точка. Прошло с тех пор больше полувека. И вот Apple Corporation объявляет, что дом на Savile Row 3 превращается в семиэтажное пространство для поклонников «Битлз». Впервые, слышите, впервые туда пустят людей. Причем на ту самую крышу. В те самые студии, где записывался альбом «Let It Be». Обещают и архивы, неизданные материалы, воссозданную студию. Все то, о чем фанаты десятилетиями могли только читать в книгах. Пол Маккартни сказал, что вернуться туда было потрясающим ощущением. Ринго Старр сказал просто: «Вау, будто бы я вернулся домой». Вы только подумайте, 160 с лишним лет на двоих, а все равно домой. И знаете, что меня в этом трогает? Не ностальгия, поскольку, ну, ностальгия штука понятная, а вот это ощущение, что некоторые места продолжают жить своей жизнью, даже когда все давно закончилось. Крыша на Savile Row ничего не делала 56 лет, просто стояла над Лондоном и помнила. И теперь на нее снова можно подняться и постоять там, где стояли «Битлз», и посмотреть туда, куда смотрели они. Это, пожалуй, лучшее, что можно сделать с хорошей историей. Не запереть ее в музее под стеклом, а оставить место, куда можно прийти и побыть рядом. Дата открытия пока еще не объявлена, но я почему-то уверен, очередь выстроится заранее. И это правильно. Всем хорошего вечера и до встречи уже завтра утром.
0: Вечер

0: на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Мелодия. Радио «Мелодия». Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
6: Гонконг. Гонконг – это то самое место, которое прекрасно иллюстрирует собой анекдот про туризм и иммиграцию. Впервые оказавшись в Гонконге, люди мгновенно влюбляются в него и мечтают туда переехать. Ведь в этом городе так чисто, безопасно и интересно. При этом они наотрез отказываются слушать предостережения тех, кто там уже пожил и кое-что понял про перенаселенность, дикие цены и липкую жару. Гонконг – это вроде как Китай, но не совсем. Точнее, пока еще совсем не. Полтора века до 97 года этот город находился в аренде у Великобритании. С тех пор здесь осталось левостороннее движение, двухэтажные автобусы, английский язык и типичные для Британии единицы измерения. Взвешивают в фунтах, площадь считают в квадратных футах. При этом строительство в городе ведется в соответствии с принципами китайской традиции фэн-шуй. И официальных языков два – китайский и английский. Образ жизни гонконгского населения можно обозначить тремя словами – шопинг, хайкинг и воркинг. Хотя последнее, конечно, должно бы стоять на первом месте. Работа для горожан – главное, что позволяет не только осуществлять шопинг и хайкинг, но и вообще выжить в этом безумном, переполненном мегаполисе. В Гонконге 6-дневная рабочая неделя, а график работы часто ненормированный. Отпуск же считается моветоном и длится обычно от 7 до 14 дней в зависимости от стажа. Спасают только тайфуны, когда всех отпускают пережидать стихию дома, и 17 официальных праздников в год. Причем вперемешку и западные, и китайские. Это и Рождество, и Новый год, и китайский Новый год, и день рождения Будды. Правда, трудолюбие в Гонконге отнюдь не гарантирует спокойную старость. Если у пенсионера нет детей, готовых его содержать, то человек может запросто стать бездомным. Ведь даже аренда жилья, не говоря уже о собственной квартире, в Гонконге стоит не просто очень дорого, а шокирующе дорого. «Работай на износ, отдыхай на износ». Таков главный принцип населения Гонконга. Отдых здесь заключается в основном в шопинге. Дорога из метро на улицу или из одного офисного здания в другое почти всегда пролегает через торговые центры. Можно даже не заходить в магазин, но обходя бесконечные стенды, невольно знакомишься с новыми ароматами, платьями и туфлями. А повсеместная реклама

0: а 40% земли отведено под заповедники. И везде есть специальные тропинки, указатели, места для привала и даже тревожные кнопки, если вдруг понадобится вызвать спасателей. Гонконг динамичный, занятой, успешный, практичный и в то же время любящий со вкусом отдохнуть город. Кому-то нравится бешеный ритм и суета этого города, кого-то Гонконг разочаровывает, но грустить и хандрить Гонконг не позволит никому.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мериня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvijas Vesnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатворсме, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом

0: Возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Кандидат на пост министра обороны полковник Райвис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности, начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. В среду 13 мая в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: L.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Redzes festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтери. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Мелодия. Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Мировой рекорд стояния на пуантах. 2 августа 2010 года в Центральном парке Нью-Йорка собралось рекордное для этого места количество девушек в балетных пачках и на пуантах. Само по себе это зрелище уже заслуживало внимания. Нечасто можно увидеть столько красивых девушек в одном месте. Однако 241 балерина из различных танцевальных школ города собрались вместе не просто так, а чтобы войти в историю через танец. Через соцсети они договорились установить новый мировой рекорд по стоянию на пуантах. По сигналу солиста американского театра балета Крейга Селстона они приняли стойку на пальцах. И 230 из них удалось простоять так 1 минуту 7 секунд. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы превзойти предыдущий рекорд, когда в такой позиции стояло всего лишь 220 балерин. Представители книги рекордов Гиннесса результат зафиксировали и выдали сертификат. А вот почему 11 балерин с пуантов слетели, история умалчивает. Событие привлекло внимание прессы, а зрители получили уникальную возможность посмотреть на балет за сценой, наблюдая за подготовкой балерин к выступлению. Кстати, в нее входит не только разминка, но и подготовка пуантов. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, например, беря в руки новую пару пуантов, обязательно сначала готовит их к репетиции, приручает, пришивает ленточки, резинки, что-то отрезает и снова пришивает. При этом все делает своими руками, напитывая пуанты своей энергией. 25 апреля Светлана Захарова встанет на пуанты на исторической сцене Большого театра, где будет проходить очередная церемония вручения классической премии «Браво». Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Года с периодическими дождями. Ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Мэнес Аптека советует: в мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселиба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты. Билеты. Мелодия.
0: Радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Есть такие мелодии, которые не просто звучат. Они словно кладут руку на плечо. Тихо, нежно, без слов объясняя, что все пройдет. Одна из таких – «Баллад пур Аделин». Ее сочинил французский композитор Поль де Сеневиль в 77-м году прошлого века и посвятил своей новорожденной дочери Аделин. Это была музыка как колыбельная, как благословение на жизнь, где каждая нота будто поцелуй на лоб младенцу. Исполнить мелодию доверили молодому пианисту Ричарду Клайдерману. Тогда его почти никто не знал, а потом узнал весь мир. С этого момента началась его стремительная карьера. Более 90 миллионов проданных пластинок, сотни концертов. Но все это началось с одной баллады.

Баллада «Poor Adeline» стала символом утонченной элегантности и мягкой грусти. Без лишней драматургии, только светлая, чуть меланхоличная тема, которая успокаивает. Пианино звучит как голос души, у которого нет претензий, только благодарность. Это не просто инструментал, это способ сказать «я помню», «я с тобой», даже если давно не было слов.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзентери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзентери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Волынис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Волынис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны Андриса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Волыниса, уход министра с должности фактически означает, что партия «Прогрессивные» сама приняла решение о замене своего министра. Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне, заявил Волынис. Он также призвал «Прогрессивных» доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Волынис. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признан

Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья: высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. В среду 13 мая в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон.
1: Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
0: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Года с периодическими дождями. Ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нынешний премьер-министр Эвика Сылиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараданс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараданс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Сылиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые 3 месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое третье страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние 3 года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потери равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро.

среду, 13 мая, в Латвии ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В восточных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 9 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Года с периодическими дождями. Ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

политические разногласия, отметил Шуваев. Прогрессивные надеются, что предстоящая встреча с премьер-министром позволит внести ясность в отношения дальнейших действий и перспектив работы правительства. Шуваев подчеркнул, что премьер-министру следует уважать приглашение фракции прогрессивных. Если она не придет, это будет знаком само по себе, сказал он. Вопрос о том, останутся ли прогрессивные в коалиции и смирятся ли с тем, что Селиня выдвинула на пост министра обороны Райвиса Мелниса, прояснится после переговоров с премьер-министром в среду, добавил Шуваев. Как сообщили прогрессивные, фракция партии в Сейме во вторник 12 мая встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить ситуацию в правительстве после отставки Спруца и заявлений премьер-министра в социальных сетях, а также вопросы координации сотрудничества служб в случаях, когда в воздушное пространство Латвии залетают дроны. Как сообщалось, Спруц в воскресенье вечером объявил об уходе с поста, и Селиня приняла его отставку. Премьер уже предложила занять пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису. Премьер считает, что министерством должен руководить профессионал. Это решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав, что министр обороны лишился доверия. В свою очередь Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры. Государственный контроль в среду 13 мая представит результаты ревизии «Эффективность надзора за АО «Латвиас Валсц Межи». Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации госконтроля Гунта Кревица. По ее словам, в ходе ревизии оценивались процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования публичных ресурсов. В пресс-конференции примут участие государственный контролер Эдгар Корчагин, член Совета госконтроля Оскарс Эдманис и генеральный прокурор Арминс Мейстерс. После соответствующих выводов госконтроля по так называемому делу лесопромышленников, закономерным было бы потребовать отставки министра земледелия Арманса Краузе от Союза зеленых и крестьян, заявил в понедельник руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он высказал мнение, что, возможно, у действий премьер-министра Эвики Селини, разрушающей свое правительство, есть иные причины. По делу о растрате 50 миллионов евро по делу лесопромышленников прокуратура уже начала уголовный процесс, на что премьер-министр никак не отреагировала и не потребовала отставки министра Краузе, а наоборот пыталась его защитить, отметил Шуваев, добавив, что в ревизионном отчете госконтроля по делу лесопромышленников, возможно, будет много новых фактов. Если там будут конкретные моменты ответственности, логично, у нас тоже возникнут вопросы, сказал Шуваев, отвечая на вопросы о требовании отставки Краузе. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс прокомментировал возможность перехода Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию министр аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. Как можно заставлять работать 68-летнего человека с плохим здоровьем, задается вопрос. Министр. Политик также сослался на мнение доктора экономических наук Эдгара Волскиса, одного из создателей латвийской пенсионной системы. Ученый полагает, что 65 лет – это оптимальный предел как для мужчин, так и для женщин. Узулниекс напомнил, что совсем недавно страна уже прошла через период регулярного повышения пенсионного ценза. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет полностью оправдан, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомый налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. «Мы налаживаем систему здравоохранения, и пожилые люди захотят сами работать», — сказал Узулниекс. Он отметил, что пенсионеров сегодня можно разделить на две группы — тех, кто трудится из-за нехватки средств, и тех, кто работает ради сохранения активности. «Если мы сможем сбалансировать эти две категории, то это будет замечательно», — подытожил глава министерства. Благосостояния. С учетом того, что с каждым принятым Европейским Союзом пакетом санкций перечень подсанкционных товаров увеличивается, растет также количество попыток обойти ограничения. При этом на практике эти нарушения часто связаны с деятельностью предприятий из других стран ЕС, использующих Латвию для транзита, сообщает налогово-таможенная полиция. С 2022 года налогово-таможенная полиция возбудила 637 уголовных процессов о нарушении установленных ЕС санкций. Из них 32 переданы для начала уголовного преследования. В настоящее время в делопроизводстве находится 318
уголовных процессов о возможных нарушениях

0: нарушениях санкций. И эти дела составляют значительную часть общего объема работы учреждения. С 2022 года общая стоимость изъятого в рамках уголовных процессов имущества, которое суды признали связанным с преступными деяниями и подлежащим конфискации, составила около 4 миллионов 800 тысяч евро, а полученные финансовые средства зачислены в госбюджет. В настоящее время в судах Латвии находится около 30 начатых налогово-таможенной полицией процессов об имуществе, связанном с преступными деяниями. Риск заболевания хантавирусом Анды для жителей Европы крайне низок. На это указывает Центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь в том числе на оценки экспертов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Хантавирус – редкое респираторное заболевание, которое обычно передается от инфицированных грызунов и может вызывать нарушение дыхания и сердечной деятельности, а также геморрагическую лихорадку. Всемирная организация здравоохранения считает, что на борту круизного судна «Хондиус», шедшего под флагом Нидерландов, произошла передача хантавируса от человека к человеку. Источником цепочки заражений, по мнению ВОЗ, стала нидерландская пара, которая могла инфицироваться еще до посадки на борт. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает отслеживать ситуацию. В Латвии случаи хантавирусной инфекции регистрируются редко, в последние годы от 3 до 6 в год. По странам ЕС и Европейской экономической зоны ежегодно фиксируется около 1500-5000 случаев. Хотя риск для путешественников невысок, центр призывает жителей Латвии знать о путях заражения и мерах профилактики, особенно при поездках в природные туры или сельские районы. В таких поездках рекомендуется регулярно мыть руки, останавливаться в чистых местах без следов грызунов, хранить еду в закрытых емкостях, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, не следует трогать живых или мертвых грызунов и их выделения, а также находиться в пыльных, плохо проветриваемых помещениях, сараях и складах, где могут быть фекалии грызунов. Симптомы хантавирусной инфекции появляются, как правило, через 1-6 недель после заражения. Лихорадка выше 38 градусов, мышечные боли, озноб, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, боли в грудной клетке. При появлении таких симптомов после поездки центр рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и сообщить о маршруте. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Кандидат на пост министра обороны полковник Райвис Мелни заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодронами и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности. Начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Нынешний премьер-министр Эвика Силиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараданс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараданс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Силиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые 3 месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое 3-е страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние 3 года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потере равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мериня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvijas Vesnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатворсма, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. «Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения», заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Валенис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны Андриса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Валениса, уход министра с должности фактически означает, что партия «Прогрессивные» сама приняла решение о замене своего министра. «Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне», заявил Валенис. Он также призвал «Прогрессивных» доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Валенис. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В конце апреля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% экономически активного населения, что на 0,2% меньше, чем в марте, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце апреля в агентстве были зарегистрированы 41 507 безработных, что на 2402 человека меньше, чем в феврале. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в апреле сохранился в Рижском регионе – 3,6% экономически активного населения. Самый высокий уровень безработицы был в Латгальском регионе – 9,7%. В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 4,6%, в Земгале – 4,5%, в Видземе – 4,2%. Командование специальных операций США в Европе во вторник начало свои крупнейшие учения под руководством сил специальных операций «Троянский след 2026». В маневрах примут участие около 1000 американских военнослужащих и 2000 бойцов спецназа из 23 стран-союзников и партнеров НАТО, включая Эстонию, Латвию, Литву. Эти международные учения демонстрируют коллективную готовность и уникальную способность сил специальных операций действовать быстро и эффективно в сложных условиях для обеспечения региональной безопасности. Учения проходят на нескольких полигонах по всему Европейскому театру военных действий. В них принимают активное участие Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша и Румыния. Благодаря синхронизации многонациональных сил учения подчеркивают уникальную стратегическую ценность сил специальных операций для объединенных вооруженных сил и подтверждают единую коллективную приверженность защите общих интересов безопасности. Учения служат динамичным полигоном для оттачивания тактики, тестирования передовых технологий и разработки инновационных оперативных концепций. Такой акцент на инновациях гарантирует, что силы специальных операций США и стран-союзников останутся на переднем крае современного военного дела, готовые адаптироваться, преодолевать любые возникающие вызовы безопасности быстро, скоординированно и точно. Учения «Троянский след-2026» обеспечивают развертывание устойчивых сил для сдерживания агрессии и защиты региональной безопасности, служа свидетельством надежных партнерских отношений, которые необходимы для защиты общих интересов всех стран-участниц. Выдвинутый на пост министра обороны полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис хочет дать толчок перенятию украинского опыта в развитии латвийской армии. Во вторник после встречи с премьер-министром Эвикой Селиней Мелнис, уроженец Латгале, сказал, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. Используя свой опыт, он постарается в очень быстром темпе перенять все необходимое у Украины. Он будет говорить с командующим национальных вооруженных сил Пуденсом и поддерживать его решение, а также обеспечить необходимыми ресурсами, чтобы команда Пуденса могла выполнять государственные задачи, обеспечивая безопасное небо в Латгале и защиту границы. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование упорядочения и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Прогрессивные на этой неделе определятся, продолжат ли работу в правящей коалиции, заявил руководитель парламентской фракции партии Андрис Шуваев после встречи в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем. Шуваев сообщил, что во время разговора с президентом обсуждались недостатки в действиях утром 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии из России залетели беспилотные летательные аппараты, и эти ошибки необходимо углубленно проанализировать. Он отметил, что речь идет также о способности национальных вооруженных сил своевременно идентифицировать дроны, что, по его мнению, в то утро не сработало. Руководитель фракции прогрессивных подчеркнул, что еще один вопрос касается обязанности Государственной пожарно-спасательной службы по требованию национальных вооруженных сил распространять оповещения по сотовой сети, чего, по словам Шуваева, также не произошло. Представитель прогрессивных обратил внимание на вызовы, связанные с деятельностью Центра кризисного управления, и напомнил, что ряд законов, которые следовало рассмотреть и принять до 31 декабря 2025 года, например, о каталоге национальных рисков, так и не принят, и ответственность за это лежит на премьер-министре Эвике Селине. «Мы указали президенту на несколько вещей, которые не сработали. Решение премьера искать виновных только в Министерстве обороны является чрезвычайно политизированным и, на наш взгляд, безответственным, поскольку это создает ситуацию, когда мы начинаем сомневаться в национальных вооруженных силах и не оцениваем честно и открыто вопросы этой системы», — сказал Шуваев. Представители прогрессивных разъяснили президенту свою позицию, согласно которой действия премьер-министра уже с утра пятницы свидетельствовали о том, что этот вопрос будет политизирован. Шуваев подчеркнул, что это убедило прогрессивных в необходимости действовать, чтобы предотвратить втягивание национальных вооруженных сил в политическую кампанию. «Для фракции прогрессивных важно задать все эти вопросы премьеру, что мы надеемся сделать завтра», — сказал руководитель фракции. Потребительские цены в апреле этого года по сравнению с мартом выросли в Латвии на 0,6%, а годовая инфляция составила 2,9%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. За год цены упали на 0,3%. В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 7,5%. Цены на одежду увеличились в среднем на 5,6%. Цены на обувь в среднем на 17,2%. В транспортной группе цены в течение месяца выросли на 2,8%. За год в среднем на 8,5%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо. За год в группе жилья, вода, электро- и газоснабжения и других видов топлива средний уровень цен увеличился на 5,1%. Во вторник состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьер-министра Эвики Селине и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министры обороны, выдвигаемого главой правительства. В настоящее время найти лучшего кандидата на пост министра обороны было бы трудно, заявила премьер-министр Эвика Селине после встречи с полковником Мелнисом. Премьер отметила, что вопрос обращен к Сейму, в том числе к оппозиции. Могут ли они предложить лучшего кандидата и сможет ли он обеспечить результат, который сейчас нужен всем нам. Глава правительства подчеркнула, что готова обсуждать этот вопрос со всеми парламентскими фракциями. Сам Мелнис сообщил, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочение и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте!
0: К
2: Кандидат на пост министра обороны полковник Райвис Мелнис заявил, что идет на этот пост с профессиональной миссией. Полковник отметил, что видит свою миссию в том, чтобы сделать оборонную отрасль более эффективной и гибкой, опираясь на опыт войны в Украине, чтобы можно было быстрее интегрировать новейшие технологии в выполнение задач государственной обороны. Прежде всего, Мелнис намерен привлечь специалистов украинских сил обороны, которые могли бы обучать латвийских военнослужащих подразделений ПВО работе с противодроновыми и перехватывающими системами, а также способствовать их интеграции в мобильные группы и развертыванию вдоль всей границы. Второй большой задачей станет упорядочивание экосистемы военной промышленности. Начало интеграции этой отрасли в национальные вооруженные силы, чтобы эффективнее бороться с существующими угрозами и обеспечить лучшую обратную связь, необходимую как НВС, так и самой индустрии для создания более эффективных средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье 10 мая премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спруца. Позже Спруц и сам подал прошение об отставке. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Нынешний премьер-министр Эвика Силиня будет кандидатом нового единства на пост премьер-министра и на предстоящих парламентских выборах, подтвердил член правления партии и министр финансов Арвилс Ашараданс. «Я не слышал никаких противоположных сигналов. Очевидно, что будет», — сказал Ашараданс, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли Силиня кандидатом нового единства на пост премьера. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. Общая стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за последние 3 месяца этого года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась в 4,7 раза с 63 до 17 миллионов евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время в Россию и Беларусь за первые 3 месяца 2026 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 271,5 миллион евро, что на 6,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Импорт из России и Беларуси за первые 3 месяца 2026 составил всего 0,3% от общего объема латвийского импорта по сравнению с 1,5% годом ранее. Экспорт в Россию и Беларусь составил 5,5% общего объема латвийского экспорта по сравнению с 5% в 2025 году. Каждое третье страховое обращение, связанное с велосипедами, касается краж, сообщили в компании BTA Baltic Insurance Company, проанализировав данные за последние 3 года. С приходом теплого сезона велосипеды становятся одним из самых популярных способов передвижения. Однако вместе с этим растут и риски, отметил представитель компании Иво Данча. Он указал, что хотя именно кражи наносят наибольший финансовый ущерб, чаще всего происходят обычные повреждения. Велосипеды ломаются при наезде на ямы, столкновениях с препятствиями, потере равновесия, а также из-за проблем с шинами и другими деталями. Нередко в таких ситуациях страдают и сами велосипедисты. Статистика БТА показывает, что 50% всех обращений связаны с повреждениями велосипедов, 34% – это кражи и около 15% – травмы самих велосипедистов. В среднем страховая выплата за украденный велосипед превышает 550 евро, тогда как при повреждениях около 180 евро. С 18 часов вторника 12 мая и до среды включительно, пока президент Эдгар Ринкевич будет находиться за пределами Латвии, его будет замещать председатель Сейма Дайга Мериня, свидетельствует информация в официальном издании «Latvijas Vesnesis». Из рабочего графика президента следует, что в среду он примет участие в саммите восточного фланга НАТО, так называемой «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы. Согласно Сатворсма, когда президент находится за пределами страны, его обязанности исполняет спикер Сейма. Жители Резекне получили сообщение сотового оповещения о воздушной угрозе 7 мая уже после того, как дрон упал на территорию нефтебазы в городе. Есть информация, что была возможность раньше запустить сотовое оповещение населения, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. В то же время Козловскис подчеркнул, что сотрудничество служб внутренних дел с национальными вооруженными силами в целом хорошее, при этом оно постоянно совершенствуется. Министр также заявил, что в целом возможности обнаружения дронов улучшаются, но еще очень многое нужно сделать, чтобы обеспечить полноценную защиту. Прогрессивные должны немедленно взять на себя ответственность за сферу обороны и доказать, что хотят работать в правительстве, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он подчеркнул, что произошедший на прошлой неделе инцидент с дронами выявил серьезные недостатки в сфере обороны. Однако дискуссии должны быть сосредоточены на поиске решений, а не на публичном выяснении отношений между партиями. Одновременно Валенис отметил, что в коалиции не обсуждался вопрос о требовании отставки министра обороны Андриса Спруца. Ожидались объяснения случившегося, выводы и конкретный план действий. По словам Валениса, уход министра с должности фактически означает, что партия «Прогрессивные» сама приняла решение о замене своего министра. Это политический выбор самой партии, и ответственность за дальнейшее развитие событий полностью остается на их стороне, заявил Валенис. Он также призвал прогрессивных доказать, что они хотят продолжать работу в правительстве, в том числе в долгосрочной перспективе. Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и ясные действия, добавил Валенис. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенные исследования. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. I'm nothing special, in fact.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Прогрессивные считают, что премьер-министра Вика Асилиня не способна ответственно руководить правительством. В то же время решение о своих дальнейших действиях партия будет принимать продуманно и вначале пригласит премьер-министра на переговоры, заявил глава фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Он сообщил, что официальное приглашение премьер-министру посетить заседание фракции планируется направить в ближайшее время, чтобы в среду, 13 мая, обсудить сложившуюся ситуацию и вопросы, касающиеся работы правительства. В то же время Шуваев заявил, что в настоящее время, с учетом событий последних дней, прогрессивные не видят, что Силиня способна ответственно руководить правительством. Поэтому партия хочет выслушать разъяснения премьера о принятых решениях и коммуникации в рамках коалиции. Шуваев раскритиковал действия Силиня в связи с требованиями отставки министра обороны Андриса Спруца, указав, что партия не была заранее проинформирована об этом решении и узнала о нем лишь незадолго до публичного заявления. В условиях напряженности особенно важны ответственные и скоординированные действия, а также следует избегать вовлечения оборонного сектора в